0: Радио Рокс.
1: Проблема раз, отказ, а что который час? Да ладно, слушай, дверь открой. И вот не надо этих твоих фраз. Зачем мне этот геморрой?

0: все будет как надо. Радио Рокс.
1: Расправляя крылья, мы летим и, вдыхая счастье, обретаем. И, горя в огне, мы не горим,

угла, давая мне понять, что не нужно мне питать надежду. А я так хочу тебя обнять, и чтоб было все у нас, как прежде.

над оврагом тумана полет. Руль привычный в руках, и дороги река под колесами тихо плывет. Не трешься,

Стали мысли легки, и огни маяки мне подскажут крутой поворот. Я к тебе возвращусь, и усталость и груз мне машина с пути не собьет. Не трешься, не грусти,

0: Если очень хочется, все получится. Радио Рокс.
1: В этот поздний зимний вечер постучит ко мне печаль и не спросит разрешения, разольет вино в хрусталь. Просидим с ней до рассвета, обо всем поговорим и затянем песню эту. Будем живы, победим.

обычный маршрут. Тонны огней и наружной рекламы. На телефоне остатки минут. Нужно набрать маме, чтобы стандартно спросить, как дела. Пообещать послезавтра заехать. Тысячу лет

после сеанса пройдемся пешком. Недалеко два коротких квартала. Вижу ей очень сейчас хорошо, даже моложе стал. Вроде пустяк, два билета в кино, а светлых чувств нереальная гамма. Должен был я

0: Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.
1: Доброе утро!

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад, маяк.

уже и влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максвайном. Погода на радио Рокс.
2: Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.
3: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.

Человек и денежка жили друг для друга. Для людей ведь денежка лучшая подруга. Человек без денежки сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха. Человек без денежки, ну сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: Открываем календарь и уточняем. Сегодня 3 июня, среда.
2: Да, кстати, праздник прогульщика. Вот самый первый стоит в календаре. Это что, календарь нам намекает, что мы зря на работу пришли? Если бы не пришли, можно было бы сказать, а вот, пожалуйста, сегодня такой праздник.
1: Ну, может быть и так, потому что школота уже и так на каникулах. Так для кого же этот праздник создан? Все логично.
2: Ну да.
1: Ну, а может быть, сегодня можно что-то прогулять ради того, чтобы прокатиться на велосипеде.
2: О, Всемирный день велосипеда, друзья!
1: Совершенно верно. Это будущее праздника будет большое и светлое, мне кажется, потому что велосипед — это удобное средство передвижения и в плане здоровья, и в плане экологичности, и не столько там по физической подготовке велосипед помогает, сколько тренирует наше сердце. А сердце — это очень важный, как вы знаете, орган. И сегодня этот праздник жители столицы могут отметить, выехав на нашу минскую велодорожку.
2: А почему только столицы? Мне кажется,
1: ребята по лесам могут кататься, по полям, романтично смотреть по сторонам и также приветствовать других велосипедистов звоном колокольчика.
2: А я лично передаю привет и гомельским, и витебским, и борисовским, и лидским. В общем, всем-всем велосипедистам нашей страны, кто любит передвигаться на этом двухколесном, железном товарище.
1: Да, вот так вот назовем. Транспорте.
2: Друзья, а еще сегодня мы с удовольствием сходим на день рождения к парашюту. Расскажу короткую историю, которая лично нас с Андреем улыбнула. Оказывается, французский изобретатель Франсуа Бланшар в 1785 году первым в мире продемонстрировал работу сконструированного собственноручно парашюта для совершения прыжков из корзины воздушного шара. Знаете, что он сделал? Чтобы испытать эту новинку, француз скинул в нем с борта на высоте 300 метров свою собаку. Вы понимаете?
1: Собаку жалко, честно.
2: Нет, ну все там в порядке, приземлилось, все хорошо.
1: На все четыре лапки, спокойно, тихо.
2: Ну, я думаю, что да, раз уж запатентовали этот парашют. Все здорово, все обошлось.
1: В общем, да, друзья, скорее всего, надо было Бланшару самому попробовать вначале, а потом уже собаку подключать. Но не нам решать. Идем дальше. День воспоминания о снеге. Как тебе такой праздник?
2: Нормально. Слушай, когда солнышко человек же так устроен, что когда метет снежная вьюга, мы все мечтаем о жарком лете. А когда жаркое лето приходит, ну, у нас оно не такое жаркое, тем не менее, ну, а чего? Можно было бы сейчас в снежки поиграть, я бы с удовольствием.
1: Я вспоминаю тот знаменитый снегопад, после которого приходилось по колено в сугробах добираться на работу.
2: Это да, точно.
1: Да, да. И Всемирный день сидра сегодня отмечается. Как отмечать, друзья, я вам не буду рассказывать, вы сами лучше меня знаете.
2: Ну, кстати говоря, впервые инициатором этого праздника стала ассоциация производителей яблочного сидра и фруктовых соков в Германии. Вот она объединяет сидровые дома, которые кроме качества ориентируются еще и на сохранение окружающей среды. Вот
1: отлично.
2: Это очень важно по нынешним временам. В общем, друзья, если сегодня у вас есть рюмочка сидра, ну, можно дегустировать. А если нет, то можно отправиться на экскурсию, на дегустацию и позволить сегодня себе продегустировать этот чудный напиток.
1: А если сидр вам не по душе, то можно заняться спортом. Также сегодня Всемирный день бега отмечается. Беговые кроссовки есть в наличии, стоят недорого. Выходите в ближайший парк и улучшаете свое здоровье. Но помните, все нужно делать в меру, потому что бег тоже имеет свои противопоказания.
2: Это точно. Ну, а если заглянуть в историю, лично я хочу вспомнить вот об этом событии. 3 июня, в 1970 году был создан первый искусственный ген в живой клетке.
1: Это прорыв в генетике.
2: Это
1: ну,
2: точно.
1: А в 2004 году в Бельгии открылся самый глубокий в мире крытый плавательный бассейн Nemo 33.
2: Ребята,
1: почему 33?
2: 33 метра.
1: Да.
2: Вы представляете, я бы с удовольствием прыгнула в такой бассейн.
1: Страшновато, конечно.
2: Да нет,
1: и подготовка хорошая нужна, но для дайверов самое то.
2: Но мне кажется, даже я пятками бы одно не ударилась.
1: Ох, какая.
2: Ну, а вот этими самыми пяточками сейчас отталкиваемся от земли и, ощущая невесомость, отправляемся туда по ближе к звездам для того, чтобы выведать у них информацию, что же день грядущий нам с вами готовит, друзья. Узнаем буквально через несколько минут. Ну, а ближайшие 4 часа здесь в студии для вас будем работать мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме». «Рокс».

0: На подъеме. Рокс.
1: Сегодня звезды нам советуют опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
0: Гороскоп.
1: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию. Дерзайте.
2: Коротко и ясно. Дорогие тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
1: Вот так вот. Близнецы, а чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
2: Дорогие раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров, так что вперед!
1: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для сегодняшнего дела.
2: Дорогие девы, а вот вам этот день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
1: А весам звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, потому что страхи – это лишь ваша иллюзия.
2: Скорпионы, звезды предупреждают вас, что не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
1: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
2: А вот козерогам сегодня повезло, потому что ваши практичность и последовательность укажут верное направление. Удачи!
1: А водолеям сегодня надо опираться на факты. Интуиция, кстати, сегодня может вас подвести, но все получится.
2: Ну и, дорогие наши рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть скрыто что-то иное. И пусть этот день принесет радость, хорошее настроение и успех всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Наташа, вот следующая история, которую я прочитал, да, говорит нам о том, что добром всегда платят за добро.
2: Ух ты, ну
1: и
2: расскажи.
1: И не обязательно быть для этого человеком. Смотри, жительница Канады Лия Уилсон как-то увидела ворону, которая застряла в водосточной трубе. И это было так высоко, что помочь ей было очень сложно. И, скорее всего, птица бы погибла без вмешательства человека. Но наша героиня вызвала пожарных, которые оттуда ворону сняли. Затем она, собственно, ручно отвезла птицу в ветклинику, где ей оказали нужную помощь, выходила у себя дома и отпустила во свояси. Вроде как история о человеческой доброте.
2: Ну да.
1: Но птица, как известно, вороны могут запоминать лица человека. Это уже установленный факт. Не забыла эту доброту женщины. И каждый раз теперь, когда Лия выходит на прогулку с собакой, над ней кружит ворона, а порой еще и несколько. То есть она своим собратьям рассказала о доброте человека. И не только кружат, но и сбрасывают к ногам женщины, по их мнению, какие-то маленькие подарки. Скомканная фольга это может быть.
2: А,
1: да?
2: Блестяшки,
1: комочки перьев, веточки, кусочки мха. Ну, все, что у ворон ценится.
2: Ну, да.
1: И Лия явно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, но оказали такое почтение и испытывают к ней благодарность.
2: Да какая классная история. Друзья, вот действительно, нам порой надо поучиться у наших и пернатых,
1: которые
2: и животных,
1: не забывают доброту.
2: Ну, во-первых, я не призываю к тому, что забываю. Вообще я считаю, что у добра нет срока давности. Неважно, когда человек тебе там сделал хорошее или приятное. Надо всегда это где-то хранить в уголке своего сердца. Ну, а вот здесь прям история такая, что хочется как-то пойти кому-нибудь еще раз помочь.
1: А некоторым людям хочется сказать, поучитесь хотя бы у вот этих ворон, которые помнят добро и которые добро в ответ совершают.
2: Ну что, друзья, окидываем взглядом свое окружение, задумываемся, не нужна ли кому-нибудь ваша помощь или поддержка. Ну и вот с этим чудным послевкусием двигаемся дальше прямо по курсу у нас новости. Оставайтесь на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. 12 человек удалили с централизованного тестирования по второму профильному предмету. Итоги подвели в Министерстве образования. Там уточнили, что всего испытания сдавали почти 33,5 тысячи абитуриентов. Предполагается, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Изменения закона рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. А в Минске начали тестировать новые экспериментальные светофоры. Их установили вблизи первого национального торгового дома. Внешне они отличаются от привычных, имеют квадратное исполнение, на них могут быть воспроизведены анимированные изображения сигналов пешехода и отображается текстовая информация.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске днем до 26 тепла, в Могилеве до 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте сегодня плюс 22.

0: на подъеме. Рокс.
1: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня интересные факты о неожиданных происшествиях во время футбола.
2: Все про все.
3: Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. Вы представляете? Ну, например, в Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в овертайме забила всего 1 гол и выиграла с нужным счетом.
1: Вот так они сломали схему,
3: математика.
1: Да? Математика! Ну, а в 1972 году в матче чемпионата Англии Арсенал и Ливерпуль встречались. И судью пришлось в конечном итоге выбирать из болельщиков, потому что боковой арбитр получил серьезную травму и не смог больше продолжать. И его место занял телеведущий, футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и, кстати, блестяще отработал на линии до конца матча.
3: А кто знает, может быть, потом это своей профессией избрал. Мы не знаем, да? Ну, здорово, друзья. Ну, а совсем скоро мы расскажем, как судья однажды сам себя отправил на мыло и почему пчелы не лучшие футбольные фанаты.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Как обычно, утром рассказываем, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Да, друзья, уже можно потерять несколько минут на проспекте Пушкина, особенно от Тимирязева до Притыцкого.
1: Задержитесь также и на Громова от Сергея Есенина до улицы Слободской.
2: Придется притормозить на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной улицы.
1: Ну и небольшой затор есть на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро веселее.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Сочный бургер. В блюде этом главное всегда котлета. В ней должно быть мяско нежным, тающим во рту, конечно.
6: Ганна это понимает и к сезону выпускает из говядины котлеты, равных им в природе нету.
5: Котлета для бургера. Из отборного филе и нежной говядины. Легко готовить на природе и дома. Новинка от Ганны. Вот радость гурмана.
7: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске готфит.
8: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Готфит. Сплошное.
9: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
10: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
11: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Знаешь, Наташа, часто говорят, что мысли материальны, да? А если мысль стихотворная, она еще более материальна. Мы все ждем теплого времени, да?
2: Конечно, мы все ждем отпуск, чтобы можно было, возможно, позагорать, возможно, улететь куда-нибудь в далекую страну,
1: да, многого не просим, погреться дайте хотя бы на солнышке уже сейчас. Поэтому будем отправлять и транслировать свою рифмованную мысль, ну, творческая среда же сегодня.
2: Во вселенную, почему правильно? Нет? Ну, смотрите, мы с Андреем тут думали, что же вам предложить, какой сюжет к продолжению, и уложили его ровно в две строки. И выглядит это вот так.
1: Я втирал в соседку для загара крем.
2: Вот здесь ставим три точки, многоточие, и продолжаем эту историю. Вот что, по вашему мнению, могло случиться дальше? Свои творения присылайте на наш вайбер, друзья, 699-1021 с кодом 33.
1: На странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А можно еще позвонить к нам в студию и прочитать на всю страну свой стих. 8017-363-1013.
1: Я втирал в соседку для загара крем.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.
3: Я к тебе приду. Я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Можно ли подать документы в ВУЗ на несколько специальностей сразу, рассказали в Минобразовании. В большинстве университетов можно. На родственные специальности, на которые сдают один и тот же набор сертификатов CE и CT, ребята могут в заявлении указать несколько специальностей. После того, как им не удалось поступить на первую по приоритету специальность, приемная комиссия переводит их на вторую. Такая возможность есть и пользуется популярностью. Изменения для плательщиков налога на профессиональный доход вступают в силу с 1 июля, сообщили Минск Новости в Министерстве по налогам и сборам. Будет введен минимальный налог 45 рублей в месяц. Норма применяется в случаях, когда фактический доход за месяц менее 450 рублей. При этом уплатить его нужно будет и в случае неосуществления деятельности. Плательщикам, которые зарегистрированы, но не работают, рекомендуется рассмотреть вопрос о прекращении регистрации. Присоединиться может каждый. В Минске стартовал новый проект по благоустройству дворов и приведению в порядок детского игрового и спортивного оборудования. Проект – часть инициативы «На родной земле живи как хозяин». Пройдет он в первые две недели лета. Будут мониторить состояние детских площадок и их покрасят, восстановят покрытие. Для благоустройства определено около 200 объектов по всей стране. А в Минске послезавтра у Дворца спорта начнется фестиваль «Настроение лета». Пройдет он 5-7 июня. Открытие будет 5 вечером, выступят популярные артисты. 6 июня состоится велокарнавал «Вива Ровер». Тысячи велолюбителей примут участие в заезде, который пройдет по маршруту Дворец спорта, Минск-арена, Дворец спорта. А в воскресенье во второй половине дня пройдут кинопоказы «Под открытым небом» и другие мероприятия.
1: Новости компаний.
0: Банк «Беллвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Беллвеб». Телефон с мобильного 205, сайт bellweb.by.
1: Погода.
0: «Белгидромет» обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Прекрасное утро сегодня продолжается на Радио Рокс. Это утреннее шоу «На подъеме». Творческая среда у нас на повестке. Меня зовут Андрей Асимович.
2: Я по-прежнему остаюсь Наташей Ладыгиной. Кстати, мне это очень нравится. Не знаю, как вам, друзья, но действительно, как сказал Андрей, творческая среда уже набирает обороты. Сегодня к продолжению предложили вам вот это чудное двустишие.
1: Я втирал в соседку для загара крем.
2: Да, и вот Клавдия включается в нашу творческую среду. Вот что пишет она. Я втирал в соседку для загара крем. И на нее смотрел я жадно и подумал, ах, вдруг поймал ее я взгляд, прочитав ее в глазах, какой ты шалунишка, я уже в твоих руках. Вот так неожиданно лавировала, да вылавировала вот. Наша дорогая Клавдия, с добрым утром, спасибо, что вы с нами.
1: А вот Борис прислал продолжение, оно коротенькое, но интересное. Я втирал в соседку для загара крем, но тем самым нажил множество проблем. Зря втирал соседке про свои я 19. Как теперь я буду ночью отдуваться? Вот так вот иногда ложь.
2: Интересно. Так, смотри, что нам Дина тут написала. Я втирал в соседку для загара крем. Избежать пытался лишних я проблем. Только вместо крема подмешал ей мед. Будет фееричным диких пчел прилет.
1: Вот так вот.
2: Смотри, как завернула, а?
1: Вышли к диким пчелам прям неожиданно. Ну и вот Анатолий написал. Я втирал в соседку для загара крем. Зря втирал соседке про любовь страфу. Муж пришел и молью, я сижу в шкафу. Стандартная анекдотичная ситуация.
2: Ну и вот Сережа продолжил. Я втирал в соседку для загара крем. После оплюхи я на попу сел. Вот так.
1: Такие казусы. Прямо с утра.
2: Подкрался, видать, незаметно, да, вот поэтому я отгреб. Надо же было хотя бы предупредить. Ну что, друзья, наша творческая среда действительно уже набирает обороты. Присоединяйтесь все, кто только проснулся. Пишите на наш вайбер 699-1021 с кодом 33. Ваше творение обязательно увидит свет, друзья.
1: Также не стесняйтесь присылать свои стихотворения к нам на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и звоните 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.
3: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: на подъеме.
1: А мы выбираем, правду или неправду. Но случится это буквально через 6 минут. Друзья, приглашаем в рубрику «Верю, не верю».
2: Андрей, ты опять все напутал. Не мы выбираем, а наши слушатели выбирают. Мы им, так сказать, подсовываем всякую всячину в виде новостей. А вот они уж выбирают. И, кстати, в последнее время все удачнее и удачнее.
1: Выбор в нашу сторону, в нашу пользу. Ну, как-то же надо отыграться. 2 недели до этого мы проигрывали. Теперь и наш час настал.
2: Мечтать не вредно, друзья. Ну, во всяком случае, новостей. Нового эксперта мы ждем здесь у нас в студии. Буквально минут через 5-6 звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах столицы на данный момент оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения.
2: Да, эти затруднения на МКАД от улицы Козинца до лейтенанта Кижеватова. Проведете там 11 минут. На 9 минут застрянете на Столетово, Академической улице Сурганова от Бумажкова до Куйбышева. Столько же проведете на Калиновского, Кидышка от Логойского тракта до Филимонова. На 7 минут придется задержаться на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. И на 6 минут застрянете на Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова.
1: Слушайте Радио Рокс, мы знаем о пробках все.

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
5: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Под гитару или под барабаны, любой инструмент здесь уместен. Главное, приходите к нам в студию. Мы приготовили для вас новости.
2: Да, но не все съедобные. Слушайте, две из них...
1: Пойдет.
2: Правдивые и вполне себе съедобные. Это я вот прям подчеркиваю, съедобные. Во всяком случае, одна из них особенно. Ну, а ту, которую надо отыскать, все-таки надо отыскать. Друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Ну и группе поддержки, которая всегда дежурит в Вайбере. Передаем огромный привет. Цифру с той новостью, которую не считаете правдой, высылайте на наш Вайбер 699-102-1 с кодом 33.
1: Но живое общение, оно же всегда приветствуется, поэтому дозванивайтесь в студию. Что и сделал наш следующий участник. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
2: Доброе-доброе. Это правда.
1: Как спалось, вам расскажите.
3: Отлично.
2: А как зовут-то вас?
1: Значит, силы есть.
2: Как вас зовут?
3: Валентина.
2: Валентина.
3: Ой, представиться.
2: Ну ничего, Валентина. Слушайте, давайте, устраивайтесь поудобнее.
1: Да.
2: Смотрите, какая у нас первая новость. Значит, в России выпускники смогут получить дополнительные 10 баллов на ЕГЭ за сообщение о списывающих одноклассниках.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Вы представляете себе?
1: Доносить нехорошо. Вторая новость. В России Аэроэкспресс создал брендированный паспорт путешественника для детей.
2: Вот, наконец-то. Я думаю, что это очень хорошая идея. Потом расскажу.
1: Я потом расскажу, как
2: да.
1: это все происходит.
2: Ну и третья новость. Я же говорила, что съедобная. Посетитель центра Помпиду украл работу Маурице Кателлана за 6 миллионов долларов. Помните, такой банан был приклеенный к стене?
1: Знаменитая работа, да.
2: Его уже, кстати, в четвертый раз крадут. Съедают.
1: Вкусно ли им?
2: За 6 миллионов. Не знаю, как оно глотается.
1: Бананов не напасешься на таких людей. Что думаете?
2: Валентина.
3: Ну, вторая какая-то подозрительная.
1: Так, про паспорт путешественника. В общем, юные пассажиры до 14 лет смогут бесплатно получить этот паспорт в терминале компании. А в паспорте путешественника каждая поездка отмечается таким вот специальным тематическим штампом. В зависимости от количества накопленных штампов, юным пассажирам потом вручают сувениры. Ну, например, за первую поездку ребенок получает картонную бейсболку. За каждое следующее путешествие предоставляются наклейки, раскраски, фоторамки или браслет. Ну, а за девятую поездку дарится малый игрушечный пояс.
2: А за десятую большой игрушечный
1: уже
2: пояс.
1: Прилично, да?
2: Ребят, кто собирается в соседнюю страну, акции проходят в терминалах Аэроэкспресс на Белорусском и Павелецком вокзалах, а в аэропорту Домодедово, а также в южном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.
1: Ну вот туда-обратно метнулся уже два раза, два штампа получаешь.
2: А мне кажется, юным пассажирам это очень даже приятно, еще и вознаграждение.
1: Да паспорт ладно юным, я тоже поезд большой хотел,
2: классно.
1: Честно говоря.
2: Ну что, поверили в эту новость, Валентина?
3: Не очень.
2: Не очень. Ладно, слушайте, давайте я вам расскажу все-таки вот про выпускников. Это новость под номером один. Эти выпускники могут получить 10 баллов дополнительных на ЕГЭ, если сообщат, что кто-то из одноклассников списывает. Смотрите, согласно документу, это с 1 июня 2026 года, выпускники могут получать, как я сказала, эти 10 баллов. И даже если увидят, что шпаргалками одноклассники пользуются. В общем, сигнализировать, это уже прямая речь, о списывающих, это защита своих законных интересов. Вот ты сказал, там, стучать нехорошо. Видишь,
1: да.
2: как интерпретировали? Видишь, как объяснили?
1: Бе-бе-бе, все равно не поддерживаю.
2: Что, мол, это... Защита своих собственных интересов, так мы повысим честность, гражданскую ответственность, ребят, и поспособствуем более качественному набору в вузы. Вот так сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Вот такие вот дела.
1: Не знаю. Получается, не самый умный должен быть, а самый идеологически правильно.
2: Да, так. Ну и третья новость у нас из центра Помпиду про банан. Верите, что украли за 6 миллионов и съели?
3: Ну, когда-то что-то было такое.
2: Было. Смотрите, работа итальянского художника считается одним из главных экспонатов выставки «Бесконечное воскресенье», которая, кстати, продлится до января 2027 года. Валентина, можно с вами сгонять, посмотреть на это чудо чудное. Хотя здесь Асимович раз пять клеил банан, никому он как-то не зашел.
1: Ну, ничего, будем думать дальше.
2: Кстати, сам Кателлан тоже присутствовал на выставке, и филиал центра Помпиду сам оповестил СМИ о пропаже. продаже этого банана разослал в две фотографии. На одной фотке запечатлен этот самый банан, приклеенный к стене, а на второй только скотч. В общем, сотрудники музея заявили, что нужно как можно быстрее заменить украденный фрукт свежим бананом и полоской скотча. Кстати, они делают это раз в 3 дня, меняют банан, чтобы он свежо выглядел. Не знаю, в чем
1: так
2: там проблема.
1: Так все равно съедят, получается.
2: Ну, в принципе, да. Но происшествие есть происшествие. Валентина,
1: какие мысли у вас?
2: Все-таки вторая новость, да, я так понимаю?
3: Ну, я уже даже не знаю, что-то про первую тоже.
1: Ну, давайте рычаги включать и дополнительные. Вайбер посмотрим,
2: что
1: скажут.
2: Вот я уже здесь гуляю по Вайберу. Ребят, 1-2-3-1-1-1. Так, лидирует все-таки новость под номером 1. Хотя двойки и тройки тоже встречаются, но справедливости ради замечу, что первая новость с таким небольшим отрывом, но все-таки лидирует.
1: Ваше право прислушиваться или нет, но принимайте решение прямо сейчас, пока я считаю до 3. Поехали. 1-2-3. Новость. Номер
3: 1, соглашусь.
2: И правильно сделаете. Потому что никто никому 10 баллов за действительно стукачество, как сказал Андрей.
1: Ну, я выдохнул, правда, мне легче стало.
2: Ну вот, фейки, они на то и фейки. Ну что, Валентина, вы сокращаете разрыв в счете, счет становится 2-1, мы по-прежнему ведем. Вам желаем хорошего дня, приходите к нам еще. Счастливо.
0: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Вузы Беларуси запускают новый проект «Учись и работай». Задача – дать студентам реальную практику и помочь им адаптироваться на первом рабочем месте. Ребятам предлагают работу по более чем 140 специальностям в различных отраслях. В июне пройдут университетские ярмарки вакансий. Трассу Минск-Молодечно-Нарыч реконструируют. Как сообщили в Минобл-исполкоме, будет уложено цементно-бетонное покрытие, сделано барьерное ограждение, созданы транспортные развязки, установлено сетчатое ограждение диких животных. А рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина» обустроят стоянку. Баскетболисты Гродно 93 победили Минск и второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. Ранее обладателем бронзовых наград стал Борис Фен. У женщин чемпионками страны стали баскетболистки Олимпии, которые обыграли Минск. Бронзу завоевал «Горизонт». О развитии событий в начале следующего часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.

0: на подъеме. Рокс.
1: В 1974 году в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол, кстати, тогда засчитали. Продолжаем рассказывать интересные факты о неожиданных происшествиях во время футбола.
2: Все про все.
3: Хотели неожиданный факт? Пожалуйста. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно просто с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего сам показал себе красную карточку и ушел с поля, сорвав таким образом матч.
1: Строгий, но справедливый, я тебе скажу. А в 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон вниз лицом и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел.
3: Да уж. Ну а вскоре, друзья, мы расскажем, как ветер может поучаствовать в игре, и балладу о самом стойком вратаре. Если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм

0: Дорожная обстановка.
1: А прямо сейчас обнимаем крепко всех тех, кто застрял в пробке. Но, я думаю, пробки ненадолго. 5 баллов. Движение плотное.
2: Ну как ненадолго? Я даже не знаю. Хочется обнять и заплакать всех, кто сейчас стоит на МКАД. Особенно от Озерцовского тракта до улицы Кижеватова. Ребят, 49 минут простоя. Поток машин двигается со скоростью всего 9 км.

0: километров в час.
1: Не расстраивайтесь, слушайте Радио Рокс, так будет веселее преодолеть это испытание. Идем дальше. На Долгобродской улице от Чеботарева до Ботанической скорость потока 9 километров в час и пробка на 12 минут.
0: На Денисовской Ванеева от Мельничного переулка до второго велосипедного простоите 6 минут. Столько же проведете на Долгиновском от Пригородной до Орловской улицы 7 минут. Потратите на проезд МКАД от улицы Притыцкого до Тимирязева. Ну и каких-то всего лишь 5 минут проведете на МКАД от Раубичской улицы до Долгиновского тракта.
1: Слушайте Радио Рокс. Нам любые дороги дороги.
2: На подъеме. Рокс.
1: Хороша ложка к обеду, также и хороша шутка поутру.
3: Хохмачи!
0: Вот не с тобой знаю. Не поспоришь.
1: Я сборник когда-нибудь напишу, своих несуразиц, а? Это будет номер 4.
0: Самое главное, мы все улыбаемся, Андрей. Продолжай, не останавливай себя, и пусть вот эти
1: шутки. А мы посмотрим, снимем это и выложим на YouTube.
0: Это точно.
1: Так, шутка сегодня у нас...
0: Какая?
1: Я думаю, где-то классическая, посвящена всем женщинам-автомобилистам. Но не все такие, как сказано в шутке.
0: Ну-ка.
1: Татьяна так плохо водила автомобиль, что...
0: Что?
1: Смотри, какая пауза повисла от
0: Наташи. А ты знаешь, меня Татьяна сразу, меня понесло. Куда? В Евгения Онегина заглянуть или куда-нибудь?
1: Ну,
0: наша
1: пожалуйста.
0: Наша Таня громко плачет.
1: А таки она и убила Ленского,
0: вот,
1: да?
0: Если... понимаешь? Не, ну не она, послушай.
1: А авто, конечно, она тут ни при чем. Просто перепутала педальки.
0: Татьяна так плохо водила автомобили. Что? Ну что? Что соседи... царапали ей на стекле, ну, например, слово «помогите».
1: Бедные, бедные соседи.
0: Да, друзья, шутим. Я, видите, сегодня немножечко так это притормознула. Ну, а что ж, пробки на дорогах, я вместе с ними. Свои шутки присылайте на наш Viber 699-102.1 с кодом 33 в конце этого часа. Обязательно выйдем в эфир, выберем ваши самые веселые шутки, прочтем их в эфире и отыщем среди вас самого крутого, какого... Хохмача среды.
1: Конечно, да. Татьяна так плохо водила автомобиль, что...
2: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
4: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
7: А можно только чудо Рекс?
6: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
8: Радио Рокс.
9: Ты ко мне явилась легким облаком, тонким ароматом наслаждения.

0: хохмачи.
1: Ваше высочество или ваше преосвященство, да неважно, если вы не барон, не граф, это не мешает вам хорошо шутить. Друзья, приходите к нам в студию. Начало шутки уже положено. Шутка звучит сегодня так. Татьяна так плохо водила автомобиль, что...
2: Так, друзья, говорю вам, стоп, игра, потому что завалили нас своими...
1: Зашкаливают шутки,
2: да,
1: на Вайбере.
2: Шутками. Ну, вот, ты знаешь, что я тормозила, ну, вот наш народ не тормозит. Молодцы, на шутку отвечают.
1: Хорошо водят наш юмор-мобиль.
2: Да, хорошо сказал, юмор-мобиль. Татьяна так плохо водила автомобиль, пишет Ирина, что на заднее стекло пришлось наклеить надпись «Извините, еду как могу». Кстати, многим надо было такую наклеечку сделать.
1: А надо на переднее стекло. Извините, не помогло, да? Валерий пишет, что Татьяна так плохо водила автомобиль, что столбы вдоль дороги делали ставки. Кому из них прилетит?
2: Хорошо. Сережа пошутил. Татьяна так плохо водила автомобиль, что парктроник не тихонько пищал, а просто орал: «Таня, твою ж мать!»
1: Хотя голосовой функции до этого не наблюдалось в этой комплектации. Аня считает, что Татьяна так плохо водила автомобиль, что даже трехлетний сын не доверял ей своей машинке. Видел, что мамка на дорогах творит.
2: Точно. Ирина с нами. Таня так плохо водила автомобиль, что ей уступали даже пожарные.
1: Да, пусть едет, ей нужнее. А вот Маргарита считает, что Татьяна так плохо водила автомобиль, что инструктор ей однажды сказал: «Лучше вам, Татьяна, на велосипеде ездить».
2: Да,
1: но не всегда, по ночам.
2: Да. Елена пошутила: «Татьяна так плохо водила автомобиль, что не смогла выехать даже из гаража».
1: Ну, ничего,
2: девочки,
1: тут такого.
2: Многие из нас так
1: подзатареет,
2: начинали.
1: Все будет хорошо. А вот Анна считает, что Татьяна так плохо водила автомобиль, что умудрилась поцарапать даже бордюр. Шикарно.
2: Да. Так, Дима пошутил: «Татьяна так плохо водила автомобиль, что ей приходилось менять летнее лобовое стекло на зимнее и наоборот».
1: А что? Ага.
2: А что, есть такое?
1: Да, и воздух в шинах есть летний и зимний. Ой. А есть с ароматом клубники.
2: А если постучать по фаре, то она может быстрее бежать?
1: А если поехать в незнакомое СТО, то можно разориться, Наташа. А вот идем дальше. Дима считает, Саня считает, что Татьяна так плохо водила автомобиль, что муж подарил ей медаль за отвагу.
2: А вот Владимир пошутил: «Татьяна так плохо водила автомобиль, поэтому муж подарил ей надувное авто». Володя,
1: вот
2: молодец.
1: Разные мужья, одинаковый подход.
2: А на нем еще и плавать можно в отпуске, а? Это же удобно.
1: Лучше,
2: правда?
1: Плавать. Безопасней.
2: Так, ну что, вот Наташа еще пошутила, давай.
1: А Татьяна так плохо водила автомобиль, что каждый вечер муж спрашивал: «Сегодня сколько там на ремонт?»
2: Какой заботливый, а? Так, ну тут про гаишников, которые сопровождали. В общем, ребят, молодцы.
1: Все встречали на дорогах вот подобных Татьян. Это собирательный образ и к имени никак не относится. Желаем вам удачи на дорогах, чтобы все складывалось так, как вы хотели.
2: А я огромный привет передаю Сергею, который пошутил про парктроники, вот, которые кричали: «Твою ж мать». Вот мне эта шутка зашла, например.
1: В общем, каждой даме, начинающей по парктронику.
3: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В вузах Беларуси запускают новый проект «Учись и работай». Задача – дать студентам реальную практику и помочь им адаптироваться на первом рабочем месте. Ребятам предлагают работу по более чем 140 специальностям. В июне пройдут университетские ярмарки вакансий. При этом один из главных принципов проекта – работа не должна мешать учебе. Студентам предложат гибкий график и частичную занятость. Минск в эти дни – центр международных торгово-экономических связей. Стартовала выставка «Белагро». В этом сезоне на Белорусской агропромышленной неделе представлены более 570 компаний, в том числе делегации 16 стран. Ежегодно «Белагро» приносит нашей стране миллионные контракты. От нынешнего форума ждут не меньшей отдачи. Выставка завершится в субботу. А в Белтелекоме предупредили, что в ночь 6 на 7 июня из-за плановых технологических работ абонентам будут недоступны отдельные сервисы и операции, сообщает ОНТ. В числе ограничений – невозможность пополнения лицевых счетов, подключение новых услуг. На предприятии призвали абонентов заблаговременно пополнить баланс и извинились за причиненные неудобства. Трассу Минск-Молодечно-Нарочь планируют реконструировать. Как сообщили в Минобл-исполкоме, будет уложено цементно-бетонное покрытие, сделано барьерное ограждение, созданы транспортные развязки, установлено сетчатое ограждение диких животных. Рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина» обустроят стоянку. О спорте. Баскетболисты «Гродно-93» победили Минск и второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. Ранее обладателем бронзовых наград стал Борис Фен.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24, тепла в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Все правильно, за жизненными историями и фактами на Радио Рокс. Точное время 9 часов и 7 минут. Напоминаю, друзья, у нас сегодня творческая среда. Приходите к нам в студию, получайте порцию своего вдохновения, ну и аплодисментов, потому что приветствуем тех, кто умеет рифмовать.
2: Да, сегодня мы вам предложили вот это двустишие. Я втирал в соседку для загара крем. И вот тут Инна вспомнила о том, что есть знаменитые корнеплоды, которые можно вручать в качестве благодарности. Вот именно об этом Инна нам и написала. Я втирал в соседку от загара крем. За свои старания получил я хрен.
1: А я про картошку подумал, честно говоря. Настоящий белорус. Хорошо, спасибо большое за такое лаконичное произведение искусства. А вот еще Анна написала, тоже коротко. Я втирал в соседку для загара крем. И любви лишился, и борщей не ем. Все вот потерял парень, да?
2: Да. Света написала, я втирал в соседку для загара крем. Избежать пытался лишних я проблем. Вот как, Света. Я втирал в соседку для загара крем, но пришла супруга, хватает всем проблем. Ну как, наверное, со сковородой было, точно.
1: А вот Любовь Кулиева какую историю завернула. Я втирал соседку для загара крем, а она млела под руками, расслабилась совсем. Муж пришел, боксер отменный, это увидал, хук шикарный получился, вот это был удар. В чужие сани не садись, победой этой не гордись. Вот вам басня и мораль в одном стихотворении.
2: А вот нам Владимир написал. Я думаю, что он тоже смотрел знаменитый сериал «Великолепный век».
1: Так.
2: Итак, краткость «Сестра таланта». Я втирал в соседку для загара крем, так семейное гнездо превратилось в гарем. Вот так.
1: Слушай, поклонников сериалов у нас много. Ну, вот еще Ирина Давидович, как продолжает наше двустишье. Я втирал в соседку от загара крем. Он был сладкий, терпкий. А как же утерпеть тут? Милочка моя, конфетка. Ну, давай тебя я съем. Сделал я соседке масляный массаж. А потом словили оба мы кураж. Легкая эротика в эфире Радио Рокс приветствуется.
2: Ребята, не поскользнитесь. Ну что, друзья, выходите на нашу такую, я бы хотела сказать, скользкую дорожку. Нет, рифмованную дорожку. Придумывайте свой сюжет и продолжение этого двустишия. Кстати, присылайте нам его на Viber 699-102.1 с кодом 33.
1: По-прежнему присылайте и на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
2: А можете позвонить и продекламировать на всю страну. 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.
3: Наши орбиты непредсказуемы, но мы встречаемся по зову души.
0: Наши песни
4: те,

0: на подъеме.
1: Ну и совсем скоро, друзья, приглашаем вас в наш рок-кинотеатр, где будем обсуждать кино, в непринужденной обстановке общаться, ну, конечно, и вопросы вам зададим. Сегодня фильм под названием «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. О том, как один человек стал кумиром многих, участвовал в шоу и не знал об этом с самого детства. Каждое его движение было запечатлено на экране.
2: Не хотела бы я оказаться на его месте, если...
1: Даже синдром Трумана появился в связи с этим фильмом, так психологи назвали такое заболевание. Ну, в общем, друзья мои, если любите Джима Керри, если смотрели шоу Трумана, дозванивайтесь 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну, а мы уже здесь, на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карты подсказывает нам, что ситуация оценивается ровно в 4 балла.
1: На МКАД от Озерцовского тракта до улицы Козинца сохраняется пробка, но она уменьшилась, и уже 23 минуты там потеряете.
2: Там же на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта проведете 21 минуту, на улицу Червякова-Долгиновском от Каховской до Пригородной 14 минут, на проспекте Машерова улица Козлова от Кропоткина до Платонова 9 минут, на 10 минут придется задержаться на МКАД от проспекта Победителей до Долгиновского тракта, ну и каких-то 5 минут проведете на улице Громова от Слободской до Сергея Есенина.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Белавтомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор».
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Шоу Трумана у нас сегодня. 5 вопросов по этому фильму будем задавать. Ну и вообще, знаете что, легендарные американские кинокритики Джин Сискел и Роджер Эберт высоко оценили фильм и в прямом эфире потом извинились перед Джимом Керри. До этого они публично критиковали карьеру артиста и говорили, что «Эйс Вентура — это твой потолок, вот тут ты профессионал и никогда не станешь настоящей драматической звездой и вообще суперзвездой». И вот эта роль хрупкого и одинокого Трумана в исполнении Керри заставила их изменить мнение, не то что изменить, а публично это признать и извиниться перед актером. Не часто такое бывает. Да. А режиссер Питер Уир планировал, что во время показов фильма в кинотеатрах киномеханики будут в какой-то момент вот так останавливать трансляцию киноленты и выводить на экран видео, снятое скрытыми камерами внутри каждого зала, чтобы зритель увидел себя в фильме, а потом вновь к фильму возвращаться.
2: Слушай, как интересно.
1: Ну, это такой прием, чтобы добиться вот этого иммерсивного эффекта, и зритель ощутил себя в роли Трумана, человека, который не догадывается, что его снимают на камеры, но, конечно, из-за сложности реализации такого проекта от этой идеи впоследствии отказались. Но мысль была интересной, необычной.
2: Ну, здорово. Друзья, приходите в гости. 5 вопросов уже готовы, 10 ответов к ним приложены. Ваша задача просто отмести то, что не нужно, и оставить правильный ответ. 8-017-363-10-13. Приходите, будем развлекаться.
1: Ну, а кто не успел дозвониться к нам или не смотрел шоу Трумана, тоже можете заходить в гости по наитию, попробуйте отгадать и ответить на 5 вопросов. Бывало такое, что человек вообще фильм не смотрел, приходил к нам в гости и выигрывал. Да.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: А вы уже в эфире, здравствуйте. А в ответ тишина.
1: Бывает и такое.
2: Ну, давай дадим еще одну возможность дозвониться. Друзья, 8-017-363-10-13. Попробуйте дозвониться. А может быть, ни разу в жизни не были у нас в гостях. Может быть, сегодня то утро, когда можно...
1: Отпремьериться на Радио Рокс. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как зовут вас? Елена, очень приятно.
1: Рады вашему приходу.
2: Елена, давайте с места в карьер. 5 вопросов, 10 ответов. Болею за вас. Поехали.
1: Какую профессию сценаристы навязали Труману, чтобы он целыми днями сидел в офисе? Профессию страхового агента или профессию дегустатора кофейного жмыха?
3: Страхового агента.
2: Конечно. Верно.
1: Идем дальше. Что помешало Труману уехать в Чикаго на автобусе, когда он заподозрил неладное? Водитель сломал коробку передач или водитель демонстративно выпил бутылку беловежского самогона?
3: Сломал коробку передач.
1: Точно. Третий вопрос. Как звали лучшего друга Трумана, который всегда приходил с упаковкой пива в нужный момент? Его звали Марлон или его звали доктор Дизель?
3: Марлон, наверное.
2: Ну, конечно.
1: Точно, ну, конечно. Доктор Дизель — это совсем другая история. Четвертый вопрос. Что увидел Труман в подсобке супермаркета, когда случайно туда зашел? Ну, и сделал это не вовремя. Он увидел актеров, которые отдыхали в перерывах между его жизнью, или увидел гору просроченных сарделек?
3: Первое,
1: верно. Там актеры отдыхали и развлекались. И последний вопрос. Какую надпись увидел Труман, когда его лодка проткнула горизонт, который был не настоящий, как вы помните? Никакой надписи он не увидел или увидел надпись «Слушайте Радио Рокс».
3: Никакой надписи.
1: Верно, стоп, игра. Ну, 5 из 5.
2: 5 из 5.
1: Комар носа не подточит.
2: Ну, а привет передать можно. Елена, у вас есть возможность на всю страну сказать кому-нибудь хорошие слова.
3: Всем большой привет.
2: Вот так, кратко, сестра таланта.
1: Отлично.
2: Ну что, на этом прощаемся, ждем
1: присоединяемся к словам нашей Елены и говорим, что услышимся совсем скоро, потому что наше шоу продолжается.
4: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Госреестр репетиторов планируют создать в Беларуси. Как сообщает Ньюсбай, это решит две ключевые задачи. Обеспечит родителям объективное представление о специалисте, сведет к минимуму случаи, когда услуги оказывают люди без профильной квалификации. Реестр будет содержать ФИО-специалиста, его место жительства, профиль деятельности и сведения о полученном образовании. Сборная Сирии по футболу накануне прилетела в Минск для товарищеского поединка с командой Беларуси. Спарринг состоится 5 июня на национальном футбольном стадионе. К слову, для Виктора Гончаренко игра станет первой в качестве главкома белокрылых. Кроме команды Сирии, наша сборная 9 июня сыграет с командой Буркина-Фасо. В 7 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. По данным карты Министерства лесного хозяйства, он действует в Гродненском, Брестском, Пинском, Жабинковском, Кобринском, Драгичинском и Ивановском районах. Во всех остальных районах страны действуют ограничения на посещение лесов.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24, тепла в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.

0: на подъеме.
1: В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко испускал газы. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. Продолжаем рассказывать интересные факты о неожиданных происшествиях во время футбола.
0: Все про все.
2: Да уж, неожиданные происшествия действительно случаются. В 1968 году в матче чемпионата Великобритании сильный ветер, друзья, забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол, к сожалению, был засчитан. Или, к счастью, для кого-то.
1: 1-0 в пользу ветра. А из-за тумана однажды пришлось прервать матч лондонского дерби в 1937 году. Но вратарь и одной из команд не услышал просто свистка из-за шума трибун и еще потом 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве.
2: Настоящий
1: отстоял на ноль, так
2: солдатик,
1: сказать.
2: Солдатик, точно.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Бест-клиник в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Бест-клиник в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Дорожная обстановка, а ты мне нравишься не чуть-чуть. Я полностью удовлетворен тем, что происходит. 4 балла в Минске, местами затруднения.
2: Сейчас прям нервно хохотнули те, кто на МКАД от проспекта Независимости до Ваупшасова стоит. Между прочим, 15 минут придется потерять. Также на МКАД от улицы Притыцкого до Тимирязева скорость потока всего лишь 16 км в час. Скорость потока 5 км в час на улице Червякова, Долгиновском от Каховской до Пригородной.
1: Ну и гораздо все проще на МКАД от Брестского шоссе до улицы Козинца, там всего лишь 3 минуты потеряете.
2: Да, друзья, оставайтесь с нами. С нами любое утро веселее.
0: Пароль.
1: Ну и любой пароль активнее будет происходить, если вы включаетесь прямо сейчас к нам в эфир и приходите в студию, потому что Наташе нужна помощь.
2: Я да, прав, друзья, Наташа? Ну, помощь в том, чтобы снять наушники, мне не требуется, это я могу сделать сама, а вот слово разгадать, конечно, только вместе с вами, друзья.
1: Пока Наташа занимается этим дивным процессом снятия наушников, слушаем слово «пароль».
0: Пароль «месяц».
1: Хорошо, хорошо, вроде слово и простое. Ну, поди разберись, с какой попытки Наташа отгадает его. 699-102-1 с кодом 33, это наш вайбер для ваших текстовых подсказок. Ну и номер телефона остается неизменным. Городской 8017-363-1013. По этому номеру попадайте к нам в студию и помогайте Наташе. Напоминаю, подсказываем только существительными, не используем однокоренные слова, именно собственные. Ну и слово пароль лучше не называть.
2: Ну,
1: доброе
2: давай.
1: Утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Как зовут вас?
3: Меня зовут Оксана.
2: Ой, моя спасительница Оксана.
1: Давайте, пришла. Оксана.
2: Давайте мне такую подсказку, чтобы я прям вот бац-бац и в точку.
3: Самый короткий.
2: Давайте.
3: Май.
2: Май?
1: Май.
2: Ну, это месяц.
1: Я пока не понял количество подсказок.
2: Подожди, ну у нас месяц был, по-моему, пароль недавно.
1: Мне кажется, нет.
2: Был-был.
1: У нас было что-то другое.
2: Ребят, что-то у нас дает техника сбой. Вчера был пароль, который был недавно, сегодня пароль.
1: Ну, давайте наши слушатели помогут нам с этим разобраться, потому что лично я слово «месяц» не помню как таковое.
2: Был-был, мне кажется, был. Я угадывала слово, по-моему, кто-то мне подсказал «январь», и мы с Едвигой Ивановной даже спорили.
1: Там или
2: она
1: неделя была, или что-то такое.
2: Убеждала, что
1: нет.
2: Это имя собственное, а я
1: в общем, стояла. Надо нам поднять кипу бумаг, посмотреть, что было до этого.
2: Ну, слушайте, на технику тоже бывает проруха. Не будем тут никого вспоминать. Друзья, спасибо, что пытались помочь. Сейчас все выясним.
0: Пароль.

0: на подъеме.
1: Продолжается наша творческая среда. Напоминаю всем, кто только что присоединился. Во-первых, вы находитесь на Радио Рокс. Во-вторых, сегодня мы продолжаем предложенное двустишье. Я втирал в соседку для загара крем.
2: И вот как продолжила Галина. Думал, что не будет у меня проблем. Но проблемы быстро подошли ко мне, когда я увидел ее мужа у себя в окне. Он смотрел со злобой вдруг, и я понял, что спасаться надо, и я удрал. Вот так вот. Я бежал и падал, подымался вновь, и понял, что зачем нужна мне соседская любовь.
1: Ну, где-то от страха рифма даже терялась, понимаешь?
2: Нет, рифма все-таки...
1: Для передачи состояния.
2: Я бы сказала, метроритм чуть-чуть дрогнул, а так-то, в принципе, Галина, да, смысл ясен.
1: Ну, а у Аллы Еголовича ничего абсолютно не дрожит. Сейчас в этом убедитесь. Я втирал в соседку для загара крем. Сочную котлетку я затем поем. В приятном ожидании кружится голова. Мясо ведь в питании вовсе не трава. Исхудал на даче, это просто жесть. Изможденные клячи надо мясо есть. Не заметил сразу, руки запекло, и соседки фразу «полное фуфло». Мы за столиком сидим, котлетки поглощаем, не от любви сейчас горим, от аллергии полыхаем.
2: Вау, очень бывает и так.
1: Мысль скачет, да, пойди улови. Ну, спасибо, Алла Егорович.
2: Так, а вот Галина к нам присоединилась. Я втирал в соседку от загара крем. Это было что-то. Это был ведь джем. Липкая соседка обалдела вся. Это была шутка. Это лишь игра. Благодарна была очень я. И я тоже был всем рад. Завтра я приду к ней снова. Ейный зад.
1: Ей спину, можно так сказать. Друзья мои.
2: Галина, ну вы шутница.
1: Как будто медом намазано вам вот на такие сегодня темы переходить. Но, знаете, мы никого не ограничиваем в творческих порывах. Продолжайте в том же духе. Присылайте продолжение нашего двустишья на Вайбер, на страницу ВКонтакте и дозванивайтесь 8017-363-1013.
0: На подъеме.

ладонью свою я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Госреестр репетиторов планируют создать в Беларуси. Как сообщает Ньюсбай, введение реестра решает две ключевые задачи. Обеспечит родителям объективное представление о специалисте, сведет к минимуму случаи, когда услуги оказывают люди без профильной квалификации. Реестр будет содержать ФИО специалиста, его место жительства, конкретный профиль деятельности и сведения о полученном образовании. Учебно-полевые сборы для школьников продолжаются по всей стране, сообщает ОНТ. Молодежь проходит военную, инженерную и медицинскую подготовку. Десятиклассников обучают азам военной службы, строевая маршировка, стрельба. В программе «Полоса препятствий» занятия по основам выживания. Тематические занятия проводят и учреждения здравоохранения, МЧС и АСВОД. В столице завтра на две платные парковки станет больше. Они начнут работать на улице Маяковского, сообщили агентство «Минск Новости» в учреждении парковки столицы. Первая размещена возле дома номер 31, вторая на четной стороне, начиная от дома номер 8 и до дома номер 24, и на нечетной стороне между домами номер 35 и 83. Время работы открытых парковок с 8 до 18, тариф 1 рубль в час. К слову, в стране продолжается специальное комплексное мероприятие в Внимание, дети! Водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. А родителям ГАИ рекомендуют напомнить детям правила поведения на дороге. Сборная Сирии по футболу накануне прилетела в Минск для товарищеского поединка с командой Беларуси. Спарринг состоится 5 июня на национальном футбольном стадионе. К слову, для Виктора Гончаренко игра станет первой в качестве главкома белокрылых. Кроме команды Сирии, наша сборная 9 июня сыграет с командой Буркина-Фасо.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24, тепла в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
1: Доброе утро.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:06, точно столичное, друзья. Вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме». В студии по-прежнему заседают веселые ведущие Андрей Асимович.
2: И Наташа Ладыгина. Мы, конечно, заседаем и привет и передаем.
1: Конечно, с удовольствием. Сейчас вот словно горячие пирожки, ребят, ловите. Все тем, кто за рулем. Этот привет адресован вам. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что всегда участвуете в наших развлечениях. Ну и здорово, конечно, понимать, что в каждом такси, в каждом маршрутном такси и автобусе звучит Радио Рокс. Спасибо за признание.
2: Ну а сегодня мы все немножечко поэты. Продолжаем двустишье. Я втирал в соседку для загара крем. И вот Денис включается, чтобы нежиться под солнцем и не знать проблем. Под солнышком лучистым немного прибалдел. Зову ее на ужин. А я ведь осмелел. Но мигом отрезвила, как холодный душ, фраза от соседки. У меня есть муж. Вот оно как в жизни
1: бывает. Хорошо. Василий с нами на связи. Я втирал в соседку от загара крем. Слой за слоем мазал и спросил: зачем предлагаешь деньги грязные свои? Я намажу даром все твои ступни. Ага, все пять. Ага, повернул на спинку, выглажу живот, лишь бы не увидел нас твой муженек. Ах, Василий, ах, коварный вы.
2: А тайное всегда становится явным. И вот Наталья с нами. Это такое юмористическое продолжение,
1: ну-ка,
2: что ли.
1: Давай.
2: Я втирал соседку для загара крем. Восхитившись формами, сделал в жизни крен. О своей жене даже и не вспомнил, а ее супруг мне кажет: ты что, стервец? Ты по что, стервец, на жену залез? Я ее любил, а ты сущий бес. Оскопил меня, а я ее простил. Разлюбить жену не хватило сил.
1: Вот так вот.
2: История прощений.
1: Да. Смотри, что Саша нам написал. Я втирал в соседку от загара крем. От жены на утро был под глазом мем. Теперь это так называется?
2: Может быть.
1: Осмотрел романтичный Леша, что нам прислал. Я втирал в соседку для загара крем. Мы забыли сразу о масштабах тем. Солнце уходило в медленный закат. Я такому лету был безумно рад.
0: Рокс на подъеме.

Лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве плача ветер прячет в сорванной листве золото

0: в яме.
1: Итак, дорогие наши слушатели, а у нас прям по курсу шлягер-шоу, где всем будет очень хорошо. Мне всегда так хочется почему-то говорить в рифму. Ну а сегодня сам Бог велел. Творческая среда, друзья. Приходите в гости, будем разгадывать песню. Какая песня, пока не знаем. Для нас это тоже загадка. Тем интереснее будет разгадать ее после того, как к ней прикоснулся искусственный интеллект.
2: Но одно мы точно знаем, что если вы сможете победить, получите замечательный подарок от производителя косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Звоните 8017-363-1013.
1: Ну а мы отправляемся посмотреть, какая же обстановка складывается на дорогах нашего любимого города.
0: Дорожная обстановка.
2: Честно говоря, все складывается. 3 балла в Минске. Местами есть небольшие затруднения.
1: Ну, самая крупная пробка на этот момент на улице Червякова, Долгиновском, от Каховской до Пригородной. 16 минут там проведете, скорость потока 4 км в час.
2: Ну, на 7 минут также можно задержаться на Красной улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого.
1: На 5 минут застрянете на МКАД от Притыцкого до Каменной Горки. Столько же проведете на улице Франциска Скорины до Дачной, там же на МКАД. На улице Лобанка, Кунцевщине, от Мазурова до Кунцевщина 32,6 минут. Ну и столько же простоите на улице Козлова, Машерова, от Платонова до Куйбышева.
2: Хороших вам дорог и добрых гаишников на пути.
3: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы

0: хотелось бы жить. Реклама.
1: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис «Дольки» и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Шлягер-шоу.
1: Ну что ж, дорогие друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Ну а пока дозванивайтесь, вот от Александра прилетело чудное послание. Я втирал в соседку для загара крем и со слабым полом не имел проблем. Сразу я заметил, что-то тут не так, но попал в ловушку. Форменный дурак. Тюбик украшала надпись «Суперклей». Так. Руки в раз присохли в области грудей. А соседка с пляжа прямо в ЗАГС пошла, как бычка на привязи за собой вела. И когда на свадьбе вздумал тёще возразить, то остатки клея мне в рот смогли залить. Александр, ну просто феерично. Целый сюжет получился. Спасибо огромное.
2: Это прекрасно. Ну и напоминаю, друзья, подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinakaya.by. Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» — это свобода движения.
1: Ну что, друзья, а высокое качество в отгадывании наших музыкальных произведениях ежедневно доказываете и показываете нам вы. Сегодняшний день не исключение. А мы, кстати говоря, с тобой так и не выведали, какая же все-таки песня будет звучать в эфире.
2: Для Ничего нас тоже страшного.
1: Реальная загадка. Будем разгадывать вместе с вами. Кстати, можно...
2: Только подарков мы за это не получим,
1: ну,
2: в отличие
1: от вас. К сожалению,
2: да.
1: Ну, возможно, на Вайбере чей-то ответ сегодня будет победным. На всякий случай напоминаю номер 699-102-1 с кодом 33. Давайте сегодня, раз уж у нас отсутствует гость, сыграем на Вайбере. Давно не играли, правда? Поехали.

0: Так, уже полетели, как птицы, быстро ответы на наш вайбер. Кто первый даст правильный ответ с указанием исполнителя и название песни, тот сегодня будет и объявлен победителем.
1: А уже есть победитель у меня. Мы сегодня
0: так
1: даем...
0: быстро?
1: Конечно.
0: А гадать-то там не сильно-то и приходится.
1: Победительницу нашу зовут Татьяна. Последние цифры номера 81-48. Татьяна молниеносная. Михаил Шуфутинский, Пальма де Майорка.
0: Точно.
2: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
1: Татьян, прямо сейчас созвонимся с вами, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Ну, давайте поаплодируем нашей победительнице. Спасибо огромное. Татьяна, вам сегодня действительно повезло. Вот день складывается с самого утра замечательно. Пускай и в дальнейшем вам также везет.
3: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси на законодательном уровне закреплено понятие «гендерная политика». Совет министров расширил полномочия Национального совета по гендерной политике с целью выравнивания социально-экономических возможностей мужчин и женщин, формирования системы семейных ценностей. Постановление подписал премьер-министр. За прошедшие сутки правоохранители изъяли у курьеров-мошенников более 60 тысяч рублей. В милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 36 преступлений. Лидирует мошенничество, затем идут хищения путем модификации компьютерной информации и вымогательства. А Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей создать первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое. Подобная система сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития и производства энергии.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.

0: Йоми.
1: В футболе, как и в любом другом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня интересные факты о неожиданных происшествиях во время футбола.
2: Все про все.
3: Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно победить с разницей строго в 2 мяча, а гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в овертайме забила всего 1 гол и выиграла с нужным счетом. Вот такая математика.
1: Хитрость. Ну а в 1972 году в матче чемпионата Англии Арсенал-Ливерпуль судью пришлось выбирать из болельщиков.
3: Ух ты!
1: Потому что боковой арбитр получил серьезную травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца матча.
3: Молодец. А вот в 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч.
1: Вот молодец. Ну а в 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел.
3: Ой.
1: Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой, соответственно, не улетел.
3: Ну, заодно отдохнули, мне
1: билетов
3: кажется.
1: Билетов не хватило пчелам, да, скорее всего.
3: Ну а в 1968 году в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол, кстати, был засчитан.
1: А однажды случилось такое. Из-за тумана пришлось прервать матч лондонского дерби в 1937 году. Это случилось. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума трибун и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве.
3: Да уж, друзья, футбол — это действительно непредсказуемая игра, но за это ее и любят миллионы людей.
1: Смотрите футбол, слушайте Радио Рокс и не наедайтесь на ночь.
3: Опа!
2: На подъеме. Наши песни.

0: Реклама. Может быть, от бокала Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
1: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Сегодня звезды нам советуют опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
0: Гороскоп.
1: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию. Дерзайте.
2: Коротко и ясно. Дорогие тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
1: Вот так вот. Близнецы, а чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
2: Дорогие раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров, так что вперед!
1: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для сегодняшнего дела.
2: Дорогие девы, а вот вам этот день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
1: А весам звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, потому что страхи – это лишь ваша иллюзия.
2: Скорпионы, звезды предупреждают вас, что не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
1: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
2: А вот козерогам сегодня повезло, потому что ваши практичность и последовательность укажут верное направление. Удачи!
1: А водолеям сегодня надо опираться на факты. Интуиция, кстати, сегодня может вас подвести, но все получится.
2: Ну и, дорогие наши рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть скрыто что-то иное. И пусть этот день принесет радость, хорошее настроение и успех всем знакам зодиака.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо и в миске кэтфит.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, наша творческая среда продолжается, несмотря на то, что на Радио Рокс наше время уже как бы истекло, но есть еще пару минут для того, чтобы зачитать ваши чудные послания.
2: Ведь сегодня в творческую среду минутка для поэзии всегда найдется, и вот Александр Иваницкий наше двустишье продолжает. Я втирал в соседку для загара крем. Я ведь косметолог, крем втираю всем. Обнажил ей плечи, крем втереть пустяк. Только в этот вечер все пошло не так. Так, до восхода солнца было далеко, и сдержать эмоции стало нелегко.
1: Вау.
2: Вдруг сосед вернулся, мне сказал: «Ты тварь, ты ж не на работе, ой, на дворе январь!» Завтра на работу выйду молодцом. Только как работать мне с таким лицом? Это профессиональная профдеформация, понимаешь?
1: Ну и ты знаешь, что уже стало доброй традицией, что в конце эфира мы как-то Александра Иваницкого цитируем, и опять же вот я тут пару строк накропала.
2: Не изменяем.
1: Я втирал в соседку для загара крем, избежать пытался пляжных я проблем, но увлекся сильно, потерял контроль и забыл про солнце и зубную боль. Час ладонью гладил плечи и анфас, думал, этот полдень сблизит точно нас. А в конце заметил, перейдя на нос, то крем для депиляции матетить волос.
2: Вот последнее надо записать для своего словарного запаса.
1: Ну, во всяком случае, улыбнулись. Друзья, спасибо всем и каждому, кто сегодня был душой, мысленно и, как это,
2: и сердцем, можно
1: сказать. И творчески вместе с нами. Вот, нашлось слово нужное. Спасибо огромное. Разукрасили это утро в рифмы, в веселые сюжеты. Мне кажется, это хороший задел на целый день.
2: Желаем вам творческого дня и поэтического вечера.
1: Да, последние 4 часа с вами здесь, в студии, работали мы, веселые ведущие. Я Наташа Ладыгина.
2: И я Андрей Симович.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Минобразовании рассказали, можно ли подать документы в ВУЗ на несколько специальностей одновременно. В большинстве университетов можно. На родственные специальности, на которые сдают один и тот же набор сертификатов С и ЦТ, ребята могут в заявлении указать несколько специальностей. Если им не удалось поступить на первую по приоритету специальность, приемная комиссия переводит их на вторую. За сутки правоохранители изъяли у курьеров-мошенников более 60 тысяч рублей. Поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 36 преступлений. Так, девушка из Минской области попалась на уловки аферистов и лишилась 6 тысяч рублей. Ей в мессенджере поступило сообщение от якобы работников поликлиники, которые предложили оформить цифровую медкарту. Присоединиться может каждый. В Минске стартовал новый проект по благоустройству дворов и приведению в порядок детского игрового и спортивного оборудования. Пройдет он в первые две недели лета. Будут мониторить состояние детских площадок и их покрасят, восстановят покрытие. А послезавтра в Минске у Дворца спорта начнется фестиваль «Настроение летом». Пройдет он 5-7 июня. Открытие будет 5-го. Вечером выступят популярные артисты. 6 июня состоится велокарнавал «Виваровар». В заезде примут участие тысячи велолюбителей. Еще об одном. В 7 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гродненском, Брестском, Пинском, Жабинковском, Кобринском, Драгичинском и Ивановском. Во всех остальных действуют ограничения. Кстати, сегодня в южных районах грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду. В МЧС предупреждают, возможно, повреждение линии электропередачи и отключение электроэнергии. Из-за молнии могут возникать пожары, в том числе лесные.
1: Новости компаний.
0: Банк «Беллвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Беллвэб». Телефон с мобильного 205, сайт bellweb.by.
1: Погода.
0: «Белгидромет» обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgdefizbobruysk.by или по телефону +375 44 588 9000.

до тебя страдал бессонницей, а теперь так сладок сон. Только ветер беспокоится и свистит со всех сторон.

0: Ветерок с Юлей Кадушкевич.
1: Всем огромный летний привет! С вами Юлия Кадушкевич, вы на Роксе, и хороший денек начинается. Сегодня 3 июня, первая среда лета. Поздравляю, друзья! И сегодня еще особенная дата для всех, кто помнит радость от скорости и ветра в лицо. Сегодня Всемирный день велосипеда. Самое время, друзья, кто этого еще не сделал, расчехлить, так сказать, железного друга и пронестись в свое удовольствие по дорогам, тропинкам, перелескам радостно и звонко, свободно и весело. И пусть наш сегодняшний эфир тоже катится легко и быстро навстречу попутному ветру, как когда-то это было в детстве. Ой, красота! Желаю вам хорошего летнего денька, друзья. Проведите его с удовольствием, как долгую велосипедную прогулку в хорошей компании Радио Рокс. Ну а далее в эфире расскажу про интересные праздники, важные даты, полезные мелочи для счастливого лета, удивительные факты и, конечно, истории про море, солнце и песок. А прямо сейчас для вас ваша любимая музыка. Покатили!

0: Реклама.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Давайте посмотрим, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Кто же из известных людей родился в этот день? А родился у нас Михаил Булгаков, известный советский писатель, автор романов «Мастер Маргарита», «Собачье сердце» и «Белая гвардия». Я думаю, вы их прекрасно знаете. Голда Мейер, премьер-министр Израиля, единственная в истории этой страны женщина на этом посту, одна из основателей государства Израиль в 1948 году. Леонид Нечаев, замечательный сказочник, белорусский и российский кинорежиссер, снявший шедевры про «Красную шапочку», «Приключения Буратино», «Проданный смех» и другие. Наталья Андрееченко, талантливая актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Наиболее известная по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс. До свидания». Праздники 3 мая. Международный день солнца. Дорогие друзья, какой же интересный праздник, какой важный и величественный, правда же? День велосипеда учрежден в честь экологически чистого и доступного средства передвижения. День рождения парашюта. Именно 3 июня 1785 года французский воздухоплаватель, красиво, правда, Франсуа Бланшар впервые продемонстрировал сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Праздник прогульщика также отмечается сегодня. Неофициальное событие, созданное как повод немного отвлечься от повседневной рутины, работы или учебы и посвятить время отдыху. Так что, дорогие друзья, у кого скоро обеденный перерыв, на 5 минут можно присоединиться к этому празднику и уйти немножко раньше. Также сегодня день пионов. Его по праву называют королем цветов за величественный внешний вид, богатую историю и также за сочетание роскоши, нежности и благоухания. А по народному календарю сегодня Оленин день. Олена – длинные льны. Все лето будет дождливым, если в этот день дует северо-западный ветер. Пасмурная погода сегодня к такой же осени. Если кукушка кукует весь день, ближайшие дни будут теплыми и приятными.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Это Рокс, друзья, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Сейчас о полезных мелочах для жаркого лета.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Первый важный совет. Дорогие друзья, пейте много жидкости. В жаркую погоду организм как никогда нуждается в жидкости извне, так как высокая температура может привести к обезвоживанию. Норма жидкости, конечно, у каждого своя, от 2 до 3 литров в день. Как сделать не простой лед для охлаждения напитков, а экзотический? Возьмите спелые ягоды, виноград, дольки абрикоса, ананас или арбуз, заморозьте их и потом бросайте вместо льда в ваш любимый напиток. И вкусно, и полезно, и красиво, и поднимает настроение. Если вы любите пить в жару охлажденные напитки, которые всегда под рукой, вот для вас такой совет. Налейте в удобную бутылку воду на треть, заморозьте эту бутылку лежа на боку, а перед выходом долейте воду доверху, так она будет медленно согреваться и вода еще долго сохранит прохладу. Также в жару с собой можно налить водичку с мятой, налить ее в небольшой пульверизатор и сбрызгивать лицо и руки, очень освежает. Ну и, конечно, советуют изменить свой рацион, блюда, которые мы привыкли готовить при умеренных и низких температурах, для жары не подходят. В такую погоду рекомендуют употреблять больше холодных блюд. Пусть на вашем столе будут свежие овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты, холодники, окрошки, салаты. Лучше, конечно, отказаться от тяжелой пищи, она требует больших энергозатрат на переваривание. Счастливого всем лета, друзья, и, конечно, хорошего денька!
1: Хороший денек на Радио Рокс.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

0: Реклама.
1: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо Рекс?
2: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
0: Радио «Рокс».

там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, так вот незаметно и пролетел наш первый час с вами замечательного хорошего денечка. Время уже уверенно движется к полудню, а значит, самое время сделать паузу, улыбнуться и поймать правильный ритм дня. Кстати, 3 мая отмечают Всемирный день велосипеда, и это отличный повод вспомнить, как в детстве мы носились на двух или трех колесах, радовались ветру в лицо и чувствовали себя почти чемпионами мира, правда же? Если вы сегодня уже успели покрутить педали, браво, если нет, ничего страшного. Можно просто улыбнуться этому легкому и беззаботному празднику. И пусть, дорогие друзья, сегодняшний ваш жизненный маршрут будет гладким. И пусть сегодня ваш жизненный маршрут будет гладким, а ветер только попутным. Пусть хороший денек катится легко, без ям и тормозов. А настроение держит уверенный темп, как любимый велосипед на отличной дороге. А дальше для вас свежие новости, любимая музыка. И я расскажу удивительные факты о нашем огромном и таком удивительном мире.
0: Наши песни.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению в ЕС товаров военного назначения. Детали маскировали под гражданскую технику. Четверо граждан Беларуси в сговоре с иными неустановленными лицами ввезли из России двигатели, блок-картеры, трансмиссии. Такие детали используют при создании танков, боевых машин пехоты и десанта. В Минске с деталей сбивали бирки, красили и наносили маркировку китайскими иероглифами, чтобы комплектующие выглядели как двигатели китайского производства для электростанций. Всего изъято 200 составных частей вооружения. Производство ценных пород рыб в Беларуси планируют увеличить на 10 тысяч тонн. Такое заявление представителей объединения «Белводхоз» прозвучало на полях выставки «Белагра». В планах строительство 10 комплексов по производству форели мощностью 1000 тонн, комплекса на 100 тонн по осетровым. На «Белагра» объединение представило экспозицию «Рыбацкая деревня». Здесь можно познакомиться с продукцией рыбокомбината «Рыбхозов». В Белтелекоме предупредили, что в ночь с 6 на 7 июня из-за плановых технологических работ абонентам будут недоступны отдельные сервисы и операции, сообщает ОНТ. В числе ограничений – невозможность пополнения лицевых счетов, подключения новых услуг. На предприятии призвали абонентов заблаговременно пополнить баланс и извинились за причиненные неудобства. Первая ракетка мира наша Арина Соболенко сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер в матче открытого чемпионата Франции по теннису. Помимо того, в четвертьфинале Ролан-Гаррос сегодня на корты выйдут россиянка Калинская, которая сыграет с полькой Хвалинской. Победители этих матчей сформируют первую полуфинальную пару женского одиночного разряда.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
1: Добрый день. Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто только к нам присоединился. Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич и хороший денек. На часах, друзья, полдень. Хочу вас спросить, вы обратили внимание на тонкий аромат, который витает повсюду? Чем пахнет этот день? Друзья, конечно, пионами. Пышными, бархатными, королевскими пионами, ведь сегодня их праздник, День пионов. Эти великолепные цветы, как нежные воздушные облака, опустившиеся на землю, крупные, разноцветные и невероятно красивые. А кстати, вы знали, что пион известен человечеству уже более 4000 лет? Да-да. А титул короля закрепился за пионом не только благодаря его красоте, но и из-за глубокого культурного значения. В китайской философии он олицетворяет процветание, достоинство и успех. В Японии пион символизирует мужество и защиту. Его изображали на доспехах самураев. А в европейской живописи 19 века пион стал символом роскоши и чувственности. А его можно увидеть на картинах импрессионистов, таких как Мане и Ренуара. Так пусть и ваш день сегодня распустится во всей красе, друзья, как ароматный нежный махровый бутон императорского пиона.

0: когда 100 осеней пройдет.
1: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио «Рокс».

0: Русь.
1: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И для вас, дорогие друзья, удивительные факты о лете.
2: Удивительная вещь. Всякая всячина.
1: Почему же летом грозы такие частые? Все просто, дорогие друзья, как оказалось. Солнце сильно нагревает землю, теплый влажный воздух поднимается вверх и встречается с холодными слоями. И бабах, получается молния. За долю секунды молния нагревает воздух возле себя до невероятных температур, около 30 тысяч градусов Цельсия. Это в 5 раз горячее поверхности Солнца, представляете? Нагретый воздух мгновенно расширяется и сразу после вспышки молнии охлаждается. И также быстро сжимается. Именно это и вызывает звуковую волну, которую мы привыкли называть громом. Как интересно, правда? А вы знали, друзья, что родиной арбуза является пустыня Калахари в Африке? Воду там найти очень трудно, вот мудрая природа и придумала такой водянистый, вкусный и сладкий спасатель от жажды. И еще интересный вопрос. Почему комары летом кусают одних людей чаще, чем других? Есть ответ. Оказалось, комары любят тех, у кого кровь слаще, то есть выше содержание сахара в крови, у кого первая группа крови, а также тех, кто выдохнул больше углекислого газа. Как же это отследить? Еще они любят и темную одежду, и запах духов. Так что, если вас кусают сильнее всех, возможно, вы просто слишком вкусный, и можно этим гордиться.
2: Хороший денек на Радио Рокс.
3: Море не просто вода, горы не просто земля.

даже самых японцев. Так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Вы на Роксе, друзья, с вами Юлия Кадушкевич с интересными фактами про лето.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самый долгий летний день на Марсе длится почти столько же, сколько на Земле – 24 часа 37 минут. А вот лето там гораздо холоднее. Даже в самый теплый день температура редко поднимается выше плюс 20 градусов, зато ночью падает до минус 80. Так что, друзья, курорт на Марсе пока под вопросом. А в Японии летом отмечают великолепный праздник – Ханаби. Праздник фейерверков. Самый масштабный фейерверк может выпустить в небо за один вечер до 20 тысяч залпов. И это не просто очень красиво, но и символично. В древности японцы верили, что яркие огни отгоняют злых духов и приносят удачу. Думаю, они верят в это и по сей день. Красота. А самая большая в мире летняя гроза бушует в Венесуэле, на озере Маракайба. Там молнии сверкают до 300 ночей в году, иногда почти по 10 часов подряд. И местные называют это «вечная буря». Зато корабли по озеру ходят даже ночью, потому что светло от молний как днем. Дорогие друзья, интересный вопрос для вас. А знали ли вы, что летом ваш дом становится тяжелее? И это не шутка. Летом воздух более влажный, а влажный воздух тяжелее сухого. Так что столбы атмосферного давления давят сильнее, и ваш дом вместе с фундаментом буквально набирает вес на несколько килограммов. А зимой снова худеет. Вот у нас у людей наоборот. К лету мы худеем, а зимой набираем жирок. А знали ли вы, что самый дорогой надувной бассейн для дачи стоит больше 10 тысяч долларов? Ого, иногда даже почти как сама дача, да? С подогревом, с подсветкой и с гидромассажем. Но я думаю, что летом на даче даже в обычном тазике с водой можно плескаться с огромным удовольствием. А если неподалеку есть озеро или река, так и не нужны эти новомодные дорогущие бассейны, правда? В знойный день разбежаться, нырнуть, а потом лечь на спину и любоваться облаками. Ну вот что может быть прекрасным? Друзья, вот такой он летний микс из фактов для вас, дорогие друзья, удивительный, как сама жизнь. А мы с вами плывем дальше по волнам Радио Рокс.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
3: Может быть,
4: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ Дворец культуры города Молодечно. 12+.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня Минский международный выставочный центр.
6: Радио «Рокс».

0: Реклама. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
1: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, пролетел еще один музыкальный час на Роксе. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, уходим отдыхать и любоваться летом за окном. А в эфир уже буквально стучится народно-поздравительная программа «Был бы повод», и я вижу, что на Вайбер прилетели первые открытки с вашими теплыми словами и искренними пожеланиями. Напомню, наш Вайбер по 33-699-102.1. Пишите, друзья, поздравляйте своих родных, а мы озвучим ваши главные слова в прямом эфире. И пусть и счастливых улыбок. Сегодня будет больше. Я только за. Ведь наступило лето, время, когда ты понимаешь, что счастье не в вещах, а в счастливых моментах. Ждем, друзья!

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Госреестр репетиторов планирует создать в Беларуси, как сообщает Ньюсбай, введение реестра решает две ключевые задачи. Обеспечит родителям объективное представление о специалисте, сведет к минимуму случаи, когда услуги оказывают люди без профильной квалификации. Реестр будет содержать ФИО-специалиста, его место жительства, профиль деятельности и сведения о полученном образовании. Учебно-полевые сборы для школьников продолжаются по всей стране, сообщает ОНТ. Молодежь проходит военную, инженерную и медицинскую подготовку. Десятиклассников обучают азам военной службы, строевая маршировка, стрельба, полоса препятствий. Занятия проводят и учреждения здравоохранения, МЧС, АСВОД. В очереди на въезд в Литву и Польшу около 400 грузовых и 85 легковых авто. Перед литовскими Медининкаем и Шальчининкаем 240 фур, на границе с Польшей 158. Сегодня утром въезда в Польшу перед погранпереходами Тересполь и кузница Белостокская ожидали 65 легковушек. Перед литовским Медининкаем 20 легковых авто. За сутки правоохранители изъяли у курьеров-мошенников более 60 тысяч рублей. Поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 36 преступлений. Так, девушка из Минской области попалась на уловки аферистов и лишилась 6 тысяч рублей. Ей в мессенджере поступило сообщение от якобы работников поликлиники, которые предложили оформить цифровую медкарту. В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха. Особое внимание уделяется безопасности. Водоемы прошли обследование, водолазная служба проверила дно, а санэпидстанция взяла пробы воды. Зоны купания разделены по глубине, для самых маленьких специально огороженный участок. На пляжах установлены навесы и беседки.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 24 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 26, в Гомеле и Гродно до 23 и до 25 в Могилеве. Кратковременный дождь в Гомеле.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Юлия Кадушкевич.
2: Добрый день, дорогие друзья! Вот и лето к нам наконец пришло. Лучшая пора года, правда? А в суете будни мы так часто забываем сказать друг другу самое главное. Но сегодня не тот случай, потому что в эфире начинается всеми любимая народно-поздравительная программа «Был бы повод». И с вами Юлия Кадушкевич. Наша задача простая. Как улыбка близкого человека, мы ищем повод для радости. И поверьте, он всегда есть. Это свадьба, рождение ребенка, юбилей, новая должность или просто удачное утро. А сегодня говорим спасибо, люблю и поздравляю всем. А потому что лето, а потому что счастье. И пусть ваши приветы и главные слова звучат для тех, кто действительно дорог на всю страну. И мы начинаем. Первая открытка от Светланы Соловьевой. Поздравляет Светлана с юбилеем, 40-летием, Юдакову Ольгу Ивановну. Ольга, в этот солнечный, светлый денек желаю тебе женского счастья, радости, красоты, оптимизма, удачи, улыбок и, конечно, сибирского здоровья. Быть счастливой и любимой женщиной и мамой. И еще одна открытка прилетела. Сегодня свой день рождения отмечает замечательная Александра Лисковец из Минска. Александра, к микрофону спешат ваши самые любимые близкие люди. Любящая свекровь Елена Васильевна, муж Владимир, мама Наталья Александровна и, конечно, преданные друзья. Все они в один голос говорят, что вы настоящее сокровище. Ты заботливая жена, великолепная хозяюшка, которая балует всех невероятно вкусными кулинарными шедеврами и настоящая рукодельница, умеющая создавать вокруг себя настоящую красоту. Сашенька, в этот день, и пусть всегда в твоей жизни будет место для вдохновения, приятного драйва и огромного счастья. Пусть каждый день дарит улыбки. А любовь близких согревает в любую погоду. С днем рождения! Мы тебя очень любим. Ура! А, дорогие именинницы, примите, пожалуйста, от Радио Рокс с искренние пожелания о счастье и радости в каждом дне.
3: За ней сквозь призму.

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогие друзья, а у нас все по плану. Лето в самом разгаре, и поводы для счастья не заканчиваются. Следующая открытка от Екатерины. С днем рождения, сестренка! Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимой, красивой и счастливой. Семья Цвирка и подпись «Очень тебя любим». А следующая открытка от Дмитрия. Добрый день, Радио Рокси, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Дмитрий. Сегодня значимое событие в нашей семье. У нашей любимой доченьки день рождения. Да не просто день рождения, а юбилей. 20 лет. И зовут нашу именинницу Ангелина Дмитриевна Шиманская. Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с днем рождения. Для нас с мамой ты, как и все наши дети, это лучики солнца. Наши мечты, надежды и наша гордость. Ты переходишь в новый этап уже взрослой жизни. И поэтому пожелаем тебе успехов в учебе. Идти только вперед, к своим целям, добиваться больших успехов, подняться высоко и освещать нас теплом и светом. Крепкого тебе здоровья, счастья и удачи в жизни. С наилучшими пожеланиями папа, мама, брат Егор и Тимур и вся наша многочисленная родня. И от Радио Рокси, дорогие именинницы, примите, пожалуйста, пожелания счастья и как можно больше поводов для радости в каждом дне.

А мы продолжаем. И любимого мужа с днем рождения поздравляет любимая жена Виктора Григорьевича Гордунова. Пусть все и всегда складывается так, как ты этого ожидаешь. Пусть не жизнь диктует тебе правила, а ты ей. Я желаю тебе, дорогой, здоровья, уверенности и оптимизма. Желаю всегда оставаться смелым и амбициозным мужчиной, защитником и опорой своей семьи. Успехов тебе, любимый, и только приятных сюрпризов судьбы. Подпись «Любимая жена». Пишет Елена. Добрый день, душевный Рокс. Я Елена Богдан. Пишу вам из Гомеля. Сегодня мы собрались на даче у Михаила Аркадьевича Дробова и отмечаем его день рождения. Рядом его жена Любовь Петровна. Они вместе уже почти полвека. Дочери Наталья и Ирина с мужьями. Трое внучек и трое внуков. И все родные от всего сердца. А желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть домашнее тепло и уют согревают. Мы все любим и дорожим, ценим труд и заботу их дружной и трудолюбивой семьи. Огромное спасибо, любимый Рокс. И от Радио Рокс примите искренние пожелания добра, счастья в каждом дне.

0: Реклама.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом. Vivien Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Поздравительная программа «Был бы повод» в такой прекрасный, красивый летний день. А лето – это время легкости, правда? Легких платьев, легких мыслей, а значит и легкого настроения для того, чтобы сказать главные слова тем, кто вам дорог. Следующая открытка. Медицинский центр поздравляет с днем рождения санитарку операционного отделения Антонину Козлову. Пусть предстоящий год принесет вам только самые наилучшие воспоминания. Желаем вам крепкого здоровья, мира, всегда быть на позитиве, успехов во всех начинаниях, любви и счастья. И, конечно, пусть исполняются все мечты и желания. Пишет нам Светлана. Здравствуйте, уважаемые ведущие нашего лучшего радио «Рокс». Обращаемся к вам, Жуковская Светлана, со своей семьей, чтобы поздравить с днем рождения нашу подругу Слабко Александру Павловну, которая проживает в поселке Юбилейный Минского района. А день рождения непростой. Сегодня она отмечает платиновый юбилей 70-летия. Она очень гордится своими годами и не стесняется их, несмотря на ее взрослый юбилей. Она молода, красива, весела и задорна. Александра Павловна – любящая, любимая мама и бабушка, замечательная подруга. Желаем нашей Шурочке крепкого здоровья и всего самого наилучшего. К моим поздравлениям присоединяются ее дети и внуки и все родственники и друзья, которые соберутся за праздничным столом. Дорогие именинницы, от Радио Рокс примите, пожалуйста, искренние пожелания тепла, счастья, здоровья в каждом дне. Субтитры.

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: А мы поздравляем, и следующие красивые слова летят к вам, как воздушный шар с ромашкового поля. Ловите летний приветик. Алексей пишет: «Доброго дня, Радио Рокс. Благодарю вас за вашу работу и прекрасное настроение, которое вы создаете». Благодарю, Алексей. «С помощью вашей программы «Был бы повод» хочу передать привет и поздравить свою любимую супругу Елену Звездочку с Днем Ангела. Дорогая, поздравляю». И подпись: «Супруг Алексей». Пишет Ольга: «Доброго денечка. Сегодня есть повод поздравить нашу именинницу Наталью Викторовну Роговскую. Натали, с днем рождения тебя. Пусть настроение твое будет волшебным, а жизнь сказочной. Желаем сиять, как драгоценный алмаз, смеяться, как юная девчонка, и наслаждаться праздником и принимать дорогие подарки. Натуся, будь желанной, восхитительной, роскошной, блестящей, манящей и неповторимой. Твои девчонки». И подпись: Ольга Сергеевна. Дарья пишет: «Коллектив сектора оперативной полиграфии НАН Беларуси поздравляет коллегу Наташу Побяржину с днем рождения. Оставайся такой же яркой, Наталья, позитивной, полной творческих идей. Продолжай идти по жизни с улыбкой. Желаем тебе любви и радости. И, конечно, незабываемых и ярких путешествий. И пусть всегда рядом будут добрые, отзывчивые люди». И Радио Рокс также присоединяется ко всем красивым словам. Желаем вам счастья, здоровья в каждом дне. Субтитры

0: программе «Был бы повод».
1: А мы продолжаем, пишет нам Наталья. Поздравляем своего любимого, родного и самого лучшего Михаила Аркадьевича Дробова с его днем рождения. Желаем оптимизма, бодрости, сил, удачи и, конечно, вдохновения. Пусть вспоминается только хорошее и случается только доброе. Пусть каждый день будет радостным, а здоровье крепким. Желаем стать не старше на целый год, а моложе душой и счастливее сердцем. От близких и родных тебе людей поздравляем от всей души. Пишет Ольга. Поздравляем на всю страну с днем рождения замечательного, добрейшей души человека. Сегодня у Анатолия Михайловича Коляды красивая дата. Он коллекционер раритетных часов, собирает и хранит не только часы, но и телевизоры, утюги, швейные машинки, патефоны и радиолы. А свое увлечение передает и внуку Матвею. Дедушка – настоящий мужчина, хозяин с большой буквы. А еще он заядлый рыбак и любящий муж. Анатолий Михайлович, поздравляю, желаю вам просто жить, отдыхать и наслаждаться, с удовольствием творить. Пусть здоровье позволяет оставаться активным, родные радуют своими успехами, а каждый новый день дает повод для благодарности судьбе за прожитую жизнь. Ну и пусть, конечно, в каждом дне будет желание жить, любить, творить и мечтать. К моим поздравлениям присоединяются одногруппники, которые мечтают наконец-то встретиться. Они виделись, они 48 лет. Примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания счастья в каждом дне.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит. А дома хорошо. И в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.

Да, действительно, дорогие друзья, если будешь улыбаться, все мечты начнут сбываться. А мы продолжаем, пишет нам Олег. Здравия желаем, уважаемый Рокс. Председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Максимович Андрончик и коллектив ветеранов управления ГАИ ГУВД столицы Беларуси города-героя Минска сердечно поздравляем с днем рождения старшего инспектора по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Минска, участника ликвидации чрезвычайных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подполковника милиции Виктора Дмитриевича Буренья. Уважаемые ветераны, бывших офицеров МВД Беларуси не бывает, и нам теперь всегда будет 50+. Желаем крепчайшего вам здоровья, благополучия, любви родных и близких людей, неиссякаемой энергии, бодрости духа и оптимизма. Мирного вам неба, и чтобы ваш дом был всегда наполнен счастьем и теплом. А пишет нам Антонина. Добрый день, любимые ведущие, любимого радио Рокса. Благодарю, Антонина. Сегодня 3 июня, у нас есть повод поздравить юбилеем нашего дорогого, любимого зятя Батура Александра Анатольевича. Проживает он со своей семьей в городе Новополоцке. А сегодня занят ремонтом своей квартиры. А с юбилеем тебя, дорогой, с красивой датой, ведь тебе сегодня 50. Желаем тебе очень простых, но очень важных вещей. Спокойного сна, бодрого утра, работы, где ценят и платят достойно. Здоровья на долгие годы. Пусть планы складываются без лишней беготни, а дороги ведут к нужным людям. Пускай в доме царят мир, любовь, уважение и взаимная поддержка. А в душе уверенность. Пусть у тебя всегда будут инструменты для ремонта и для решения задач. А у нашей дочери рядом будет надежный партнер. Живи радостно и в благополучии. Любим тебя, ценим и уважаем. К поздравлению.

Поздравлением присоединяется, поздравляет теща Ференец Антонина Петровна и тесть Ференец Игорь Николаевич, а присоединяется к поздравлениям вся наша дружная семья. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, искренние пожелания добра, счастья, любви в каждом дне.

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Пишет нам Елена. Дорогой Рокс, хочу выразить вам свою благодарность за то, что есть такая передача, за то, что есть новости погоды, а главное, ваше общение с людьми. Роксовцы, так держать, с уважением к вам, постоянный слушатель, заяц Елена Леонидовна. Огромное спасибо, Елена, за такие теплые слова. А вас с днем ангела. Наталья пишет. Добрый день. Сегодня 3 июня. Все девочки, девушки и дамы с прекрасным именем Елена отмечают именины. День ангела. Вот и нашу дочку Чуйко Леночку мы хотим поздравить с этим событием. У Лены трое замечательных сыночков. Пусть они приносят тебе радость, дочка. Только радость и счастье. Будь здорова и успешна во всем. Пишет нам Наталья. Поздравляем с днем рождения Цацук Ольгу, сестра Наташа. Желаю тебе крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Ну и от Радио Рокс, конечно, примите музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Может быть, от бокала по карте.
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар. Базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Радио Рокс.
8: Юля Кадушкевич.
9: Дорогие друзья, завершающая поздравительная страничка в нашей программе пишет нам Наталья. Дорогой Рокса, поздравляю нашу любимую жену, мамочку и бабушку. Черноок Татьяну Васильевну из города Жлобина с днем рождения. А с возрастом понимаешь, как важно знать, что мама здорова и счастлива, что с самым близким и дорогим человеком все хорошо. Так пусть же в твой юбилей, милая наша мамулечка, Бог дарит тебе долголетие, избавит от всех болезней, а дома будет только счастье и, как всегда, уютно и спокойно. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой и счастливы, что ты всегда с нами. Спасибо тебе за все. А пишет Тамара. Сегодня у моего внука Никиты Любецкого день рождения. Ему исполняется 17 лет. Мама Ольга, сестричка Милана и бабушка Тамара хотим через вашу программу поздравить его и пожелать. Никита, счастья тебе, здоровья, любви, благополучия, чтобы все мечты сбывались. Мы тебя очень любим. А, Никита, прими, пожалуйста, искренние пожелания от Рокса. Пусть сбываются мечты, а цели становятся реальностью. Пишет Вазик. Поздравляю своего друга Казусева Михаила с днем рождения. От всей души желаю тебе беспредельного счастья, море позитивных впечатлений и незабываемых моментов. Пусть сбудется все, что ты пожелаешь. А трудности не покажутся сложными. Пусть удача и успех всегда будут на твоей стороне. Близкие, родные и преданные друзья пусть всегда будут рядом. Желаю безграничной и чистой любви. Быть финансово успешным, а также находиться в гармонии со своей душой. Живи в радость. И подпись поздравляет друг Артем из Белынич. Ольга пишет. Сегодня день рождения у моей любимой бабулечки Буйко Марии Ивановны. А, дорогая любимая бабушка, в этот праздничный день ты достойна самых теплых и добрых слов. Твой день рождения – праздник для всех нас. Будь здорова, улыбайся чаще, потому что твоя улыбка ярче солнышка, внучка Ольга. И Елена пишет. Поздравляю с днем рождения прекрасную женщину, однокурсницу Алехнович Татьяну. Желаю тебе, дорогая, всех благ, любви, удачи, везения и процветания. И еще пишет Татьяна. А, поздравляю, Герасимчик, Елену, доченька, любимая, с днем рождения. Пусть твои красивые глазки всегда сияют. Ты наше прекрасное солнышко. Всегда будь счастлива и, главное, здорова. Очень тебя любим, твои мама и папа. А, ну что ж, дорогие именинники и все те, в адрес кого звучали главные слова, примите от Радио Рокс искренние пожелания тепла, здоровья, счастья в каждом дне. А наша программа подошла к концу. За окном лето, в студии также жарко от тепла ваших сердец, и пусть эфир заканчивается, а поводы для счастья никогда не пропадают. А пишите, пожалуйста, в вечерний повод с 7 до 8, и ваши заявки будут услышаны. Я Юлия Кадушкевич, в рамках программы «Был бы повод» прощаюсь с вами, но совсем скоро услышимся в хорошем деньке. Счастья вам!

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Белорусская железная дорога на летний период назначила дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. Сделали это по причине того, что в сезон отпусков растет пассажиропоток. Допсостав будет курсировать ежедневно с этого дня и по 10 сентября. Он будет отправляться из нашей столицы в 20:06 и прибывать на конечную на следующий день в 10:10 утра. В пути предусмотрены остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Крупках, Толочине, Орше и Витебске. Дошкольники попали в больницу в Борисове, передает Белта. Накануне вечером 27 пациентов были доставлены с признаками инфекционного заболевания, тошнотой и рвотой. Как рассказал главный государственный санитарный врач Минской области Александр Тарасенко, на сегодня ситуация стабильная. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь им оказана. Причины произошедшего будут установлены в ходе лабораторных исследований. Рынок недвижимости Польши замер на фоне резкого падения покупательской активности. Согласно отчетам, продажи квартир в крупнейших городах страны продолжают снижаться из-за рекордно дорогих ипотечных кредитов и прекращения прежних программ госсубсидирования. Застройщики наотрез отказываются идти на уступки покупателям, объясняя свою непреклонность постоянным ростом себестоимости строительства, удорожанием материалов, высокими расходами на рабочую силу и введением новых жестких экологических стандартов Евросоюза. Вход в еще один известный собор станет платным. Это должно помочь в содержании Кёльнского собора. Один день жизни достопримечательности обходится в 44 тысячи евро. Поэтому уже с 1 июля обычным туристам придется отдавать за билет 12 евро для людей с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающих, а также для детей младше 13 лет, вход останется бесплатным. Бесплатно можно будет посетить и богослужение. Также предусмотрен льготный тариф для школьников, студентов, учащихся и сопровождающих школьников. Школьная группа, а также владельцев социального паспорта, вот обойдется в 6 евро.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Вот мы и вернулись. В эфире Рокса «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Вторая половина дня, дорогие друзья, идет своим чередом. И это просто замечательно. Сегодня 3 июня, самый подходящий момент, чтобы совместить полезное с прекрасным. Всемирный день велосипеда. Так что попутного ветра всем, кто любит крутить педали. А для тех, кто ценит эстетику и нежные ароматы, сегодня еще и день пионов. Катайтесь, наслаждайтесь, любуйтесь и живите свою лучшую жизнь прямо сейчас. Хорошего всем настроения и далее, дорогие друзья, для вас любимая музыка и, конечно, истории о лете и о счастье.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич и «Хороший денек». История про то, почем сделать счастливым мужчину.
1: Удивительная вещь. История.
0: Моему сыну исполнилось 12 лет, и я решила показать ему мир. Мы поехали с ним на Мальдивы. Денег, конечно, это стоило неимоверных, но мне очень хотелось создать у него яркое, неизгладимое впечатление, которое бы осталось на всю жизнь. Чтобы потом маму вспоминал добрым словом. Понятно, что у меня в детстве ничего подобного не было, и вот я разошлась. Мы плавали с акулами, катались на одном из самых больших круизных лайнеров мира. Многопалубном, величественном, с 6 бассейнами, ресторанами и кинотеатром. Еще были с ним в Абу-Даби, в самом большом в мире океанариуме. Фотографии наделали сказочных. Возила сына также на Шри-Ланку, где он плавал с огромными морскими черепахами. Хотела еще и в Диснейленд рвануть, но поняла, что мой бюджет трещит по швам. Вернулись домой уставшие, переполненные впечатлениями, сувенирами. И недавно вот спрашиваю у моего сына, в какой стране тебе было интереснее всего и что запомнилось? Помолчал и говорит: «Ты знаешь, мам, круче всего было в Евпатории. Там горка такая высокая, прям в бассейн уходила, рядом с пляжем. Ну и, конечно, продавали колу и бургеры, очень вкусные». А мы в Крыму были, когда ему стукнуло 5 лет. И он так ярко запомнил этот недельный отдых без всяких удобств. Мы снимали комнату у милой женщины с удобствами во дворе. Вот и пойми этих маленьких мужчин.
1: «Хороший денек» на Радио Рокс.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: маленькая такая любовь.
1: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. А для вас истории о море и удаче.
2: Удивительная вещь. История.
1: Я пианист, профессиональный, обожаю играть на фортепиано. Везде, где угодно играю, и в гостях, и дома. А вот недавно ездил в Турцию, и там в холле отеля увидел большой красивый рояль. Резной такой, ну и не смог удержаться. Подошел и без спроса начал играть. На мое удивление, он оказался настроенным. И тут замечаю, что вокруг меня чуть ли не половина отеля собралась. Люди стоят, улыбаются, снимают на телефон и делают селфи со мной на заднем плане. Я еще больше стал стараться, перешел на популярную классику. Все начали пританцовывать. И так все душевно получается, у меня крылья за спиной выросли. Приятно же, когда твой талант приносит людям радость. А потом вдруг смотрю, начали деньги складывать на крышку инструмента. Я просто изумился. Думаю, ой, как неудобно, я же не ради денег, я же за творчество, за гармонию, за эстетику. Закончил, поклонился, собрал деньги, сунул в карман, а потом в номере посчитал. Мама родная, $560. В тот момент я вдруг понял, какие коридоры возможностей передо мной открываются, и как же это круто все-таки уметь играть на фортепиано. Жаль, что отпуск заканчивается. Ух, я бы еще поиграл. Вечером иду с пляжа, и ко мне бежит портье и на плохом английском говорит: «Мистер, мистер, плиз, плиз, плиз, очень просим вас поиграть еще вечером, люди очень просят». Ну, я, конечно, согласился, возгордился и играл каждый день с наслаждением. Я купался в море, в славе и в любви моих зрителей. В итоге я заработал $4670, и путевка окупилась, и подарков родным накупил, и еще и деньги остались. А в следующем году еду на подольше, в этот же отель буду отдыхать, творить и зарабатывать.
2: Хороший денек на Радио Рокс.
3: Ты прости за нежданную встречу, увидеть хотел. Кто сказал, время лечит, тот вряд ли когда-то болел. Я как дерево срубленный, я разучился дышать. И я знаю, что там пустота, где

вернется потом в свой потерянный дом. Как нелепо, бессмысленно, как нелепо.

0: Реклама. Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо Рекс?
0: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. И я хочу от всей души пожелать всем, чтобы ваш хороший денек не заканчивался никогда, дорогие друзья. А я, Юлия Кадушкевич, скоро буду прощаться с вами и напомню, что сегодня Всемирный день велосипеда, что движение – это жизнь. И еще сегодня в центре внимания пышные пионы. Полюбуйтесь их красотой и величием. Вчера забежала в аптеку, и на столе провизор, видимо, поставила огромный букет из сиренево-бордовых пионов. Какая это красота! Какой аромат! Я даже воскликнула от восторга. Попросила разрешения сфотографировать. Она, конечно, разрешила и сказала, что нарезала у себя на даче, и было видно, как ей приятно мое восхищение. Да, пионы – это, конечно, короли цветов. Так, это было лирическое отступление, и оно закончено. Двигаемся дальше. Впереди выпуск новостей. Ваша любимая музыка и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. С вами была Юлия Кадушкевич. Всем пока-пока. До завтра.
2: Ты

поворот не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки, одуванчика порой.

0: окно. А она красивой рыбой за стеклом, хвостом виляя.
1: В Беларуси 3 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению товаров военного назначения в Евросоюз. Четверо курьеров пытались переправить туда двигатели и трансмиссии для боевых машин. Детали тщательно маскировали, красили, снимали навесное оборудование и даже наносили иероглифы, выдавая за продукцию из Азии. Силовики провели более 20 обысков, изъяв 200 секретных деталей и около 100 тысяч долларов наличными. Сейчас расследование продолжается, чтобы установить всех участников трансграничной цепочки. За контрабанду оборудования военного назначения задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Популярный российский маркетплейс запускает для белорусов покупки в кредит. Новый платежный инструмент работает вместе с банком «Добробыт». Доступная сумма от 50 до 15 тысяч рублей, срок займа от 13 до 60 месяцев. Его пользователь выбирает самостоятельно. Для оформления кредита потребуется авторизация через межбанковскую систему идентификации. Если товар не подойдет, покупатель сможет отказаться от него в обычном порядке, а обязательства по кредитному договору пересчитают или закроют. В Минске продолжает работу крупнейший аграрный форум СНГ «Белагра». На нем свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. В программе презентации, профессиональные конкурсы и площадки для бизнеса. В центре внимания гостей и экспертов масштабная экспозиция техники. Высокий интерес вызывают и крытые павильоны. Среди прочего здесь представлены новинки отечественных кондитерских фабрик. В розничную торговую сеть они поступят в конце лета, пока же на площадке развернулась дегустация. Фестиваль барсуков проведут в Белоруссии. Его 20 и 21 июня примет Национальный парк Припятский. В программе «Дикая стендап-лекция. Жизнь барсучья». Организаторы уверяют, что будет весело. Также гости поучаствуют в квесте «Барсучий город», где их ожидают загадки и головоломки. Ночью после вечернего костра пригласят прогуляться в заброшенную деревню и проведать хату барсука. Запланирована также утренняя экскурсия с барсуком по экотропе, а на мастер-классе все желающие смогут сделать своими руками домашнего барсука.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет! Начинаются легкие будни, и сегодня у нас с вами Всемирный день велосипеда. Так что вы прекрасно понимаете, сегодня на велике покатаемся в эфире. Во-первых, есть ли у вас велосипед? Ездили ли уже в этом году на велосипеде? Как часто и на какие расстояния ездите? Помните ли свой первый велосипед в детстве и свой первый, который купили себе самостоятельно? И используете ли те велосипеды, которые стоят по городу? Вот так вот идете с работы домой, раз, чик, сели и до дома доехали на велике, на общественном. Как вы к этому относитесь и используете ли?
2: Да, рассказывайте ваши истории. Вообще, кто научил вас кататься?
1: Участвовали ли в этих велозаездах?
2: А может быть, кто-то вообще не... Вот как на лодке. Нам, по-моему, Владимир написал, что никогда не катался, не любил. На моторных катался, конечно, а на обычной такой нет. И желания даже нет, по всей видимости. И то же самое с велосипедом, кто знает.
1: Да, может, если у вас навык катания на велосипеде, или, может быть, вообще никогда в жизни вы не садились и до сих пор не умеете.
2: Да, рассказывайте, ждем ваши истории, может быть, забавные истории.
1: Не может быть, а именно забавные, интересные истории, связанные с великом.
2: Вот когда меня брат когда-то катал на велосипеде, таком взрослом, и я сидел впереди на раме, значит, он сзади, на сиденье, все как положено. Но мне было так страшно, что, знаешь, вот страшно в чем? Что не я веду. То есть, когда я уверен.
1: А еще когда ноги кто-то, висят хотя, с другой стороны.
2: С одной стороны. Если бы с двух сторон, а так у тебя какая-то незащищенная спина получается, понимаешь? Потому что если бахнешься, то как? Ну и вот. И у меня брат всегда говорил: слушай, Антон, отпусти руль. Потому что я рулил по-своему, а он по-своему.
1: Да, это очень тяжело.
2: И когда ты цепляешься...
1: Один рулит, а ты держишься за этот руль.
2: Нет, так ты же пытаешься еще и управлять. Ой, я помню, он говорит, еще раз ты вот так вот будешь цепляться.
1: А для меня всегда загадка была, когда я видела, что по проселочной дороге какие-нибудь там пацаны, малые, как мы говорили, ехали на взрослике под рамой. Для меня просто это загадка. Это такой эквилибр. Думаю, боже, как они равновесие это сохраняли.
2: Ну да.
1: Как они... Ну, это реально загадка. Как до сих пор для меня загадка, когда на велике забрасывают ногу, чтобы сесть. Это в моей жизни вообще, по-моему, навык недостижимый мной.
2: Ой, кстати, я же вспомнил.
1: Я так элегантно, без рамы мне нужен велосипед.
2: Да,
1: а вот это взмах ногой,
2: она
1: это
2: играла...
1: с лошади я спрыгиваю так, как люди на велик запрыгивают.
2: Конечно, конечно. Валентина играла роль почтальона в каком-то фильме. И у нее был велосипед. И я ни разу не видел, чтобы она ехала на нем.
1: Ну, нет, я ехала там.
2: Ну, не, может быть, но она все время вела его рядом.
1: Потому что перед этим мне давали очень большой велосипед. Прям очень большой. Я физически бы на него не залезла, вот так, как я говорю, ногу забрасывать. А там был один момент забавный. На плейбеке потом режиссер говорит, ну это ж надо, главные герои, у них сцена. Она взяла все внимание на себя, забрала. А я там очень больно ударилась педалью и не знала, в какую сторону мне лучше из кадра выходить.
2: Да-да, рассказывайте. Все одеяло перетянуло на себя.
1: Ну, было дело.
2: Друзья, нас интересуют ваши истории. Ждем их в Viber 33 699 102 и 1.
1: Ну, а на странице ВКонтакте, конечно, оставляйте комментарии, присылайте фото и видео, где вы на велосипеде. Ну что ж, поехали.
0: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, как всегда в это время рисуем портрет замечательного человека. Мы будем вспоминать факты из биографии, а ваша задача послушать внимательно и попытаться догадаться, о ком идет речь. Ну вот сразу, просто вот сразу набросок такой яркий. Наш герой, советский актер, сценарист, педагог и режиссер. Вся жизнь в нескольких словах.
2: Да, но не просто так. Этот человек реально внес просто неоценимый вклад в кинематограф и оставил о себе память в сердцах зрителей и его любимых и любящих учеников.
1: Он родился 21 мая 1906 года в селе Кундравы Оренбургской губернии. Сейчас это Челябинская область. В семье инженера-технолога Аполлинария Алексеевича и дочери купца Юдив Борисовны Эстрович, в православии принявшей имя Юлия.
2: Яркая очень подсказка.
1: Его отец принадлежал к последователям социал-демократического движения и в 1888 году за революционную деятельность был сослан на 4 года в Енисейскую губернию, где вскоре познакомился с будущей супругой. В 1894 после женитьбы они переехали на Южный Урал, где Аполлинарий Алексеевич устроился на завод.
2: К моменту рождения нашего героя в семье подрастало четверо детей, а в 1909 году отец нашего героя отправился в геологическую разведку по реке Лозьве и во время неудачного сплава погиб в водовороте. И Юлия с детьми переехала в Екатеринбург.
1: В большом городе наш герой приобщился к искусству. В 8 лет он впервые увидел оперу «Евгений Онегин». Большое впечатление на мальчика произвел драматический спектакль «Разбойники» по Шиллеру. С 14 лет он вынужден был устроиться разнорабочим на металлургический завод. Вспоминая это, думаешь, боже мой, 8 лет посмотрел оперу «Евгений Онегин». Любой ли человек 8 лет пойдет на оперу, которая впечатлит его? Или спектакль «Драматические разбойники» по Шиллеру?
2: Увлекательно, значит, хорошая литература и хорошая постановка. В начале 20-х наш герой перебирается в Ленинград, где поступает в художественное училище, а в 1924 году устраивается в труппу театра «Фабрика эксцентрического актера», которым руководили Григорий Михайлович Козинцев и Леонид Захарович Трауберг. И молодому человеку, нашему герою, наставники посоветовали поступить в Ленинградский институт сценических искусств. И в 1928 году, окончив учебное заведение, наш герой получает возможность работать в театре ФЭКС ассистентом режиссера.
1: В кинематографе наш герой дебютировал в 1924 году, сыграв персонажа Шпика в картине «Мишки против Юденича». Он прошел школу эксцентрического актера и на экране пользовался приемами, освоенными под началом театральных наставников. Не прекращая актерской карьеры, он устроился режиссером на студию «Совкино», в дальнейшем это «Ленфильм». В 1930-м состоялась премьера его первого фильма «22 несчастья», который не смогут посмотреть зрители 21 века, потому что короткометражка, собственно говоря, не сохранилась, как и две следующие картины. Немой черно-белый фильм «Сердце Соломона» и снятая по авторскому сценарию комедия 1934 года выпуска «Люблю ли тебя?». Успех к молодому человеку пришел в 30 лет после выхода его первой звуковой картины «Семеро смелых», сюжет которой опирался на реальные факты из жизни первых советских полярников. А в 1938 вышла основанная на документальных материалах картина «Комсомольск» о подвиге молодых строителей далекого таежного города Комсомольска на Амуре, которым пришлось преодолевать множество преград на пути к светлому будущему. И в 1939-м появилась драма «Учитель», за которую наш герой удостоился первой сталинской премии.
2: А в предвоенный год наш герой взялся за экранизацию лермонтовского «Маскарада», в котором роль Нины сыграла Тамара Макарова. Фильм был отснят всего за 3,5 месяца, а монтаж ленты был завершен в ночь на 22 июня 1941 года. И режиссер сыграл в собственной картине роль неизвестного.
1: А еще наш герой – замечательный педагог. Ну, на этом мы ставим точку, друзья, и задаем вопрос вам. Чей портрет мы рисовали?
2: Как зовут нашего героя? Кто он? Напишите, пожалуйста, на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» или пришлите сообщение с ответом в Viber 33-699-102-1.
0: Легкие будни.
3: Реклама.
4: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdtslavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
6: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
3: Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Кто же, наш герой, дорогие друзья? Сейчас мы узнаем, какие варианты у вас были.
2: Ну, в общем-то, вариант один. Вот смотрю. Да. Сергей Герасимов все написали. Все написали, что это Сергей...
1: Сергей Аполлинарьевич Герасимов.
2: Да. Ну, Анатолий, ты еще написал все звания: Герой социалистического труда и народный артист, лауреат Ленинской премии, трех сталинских премий, Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, кавалер четырех орденов Ленина. Да, и многие вспоминают фильм «Тихий Дон». Вот Владимир, например, пишет... Ну, естественно, что «Тихий Дон», я считаю его лучшей картиной, хотя бы и «Люди, и звери», или «В Толстой», «Молодая гвардия». Практически в каждом фильме снимал свою жену Тамару Макарову. Да, совершенно верно.
1: Кто не видел, если вдруг, рекомендую, конечно же, в первую очередь посмотреть его фильм. В 67-м году была премьера «Журналист», черно-белый фильм. Там просто эстетика кинематографии, великолепнейшая игра актеров. Вот посмотрите, потрясающе.
2: А еще...
1: И «Дочки матери».
2: Вы знаете, что
1: там
2: за...
1: Там и Макарова, и Смоктуновский, 40... и Удовиченко.
2: За 40 лет преподавательской деятельности в главном кинематографическом вузе страны он воспитал целую плеяду режиссеров. Смотрите, каких. Сергея Бондарчука, Льва Кулиджанова, Татьяну Леознову, Киру Муратову, Александра Рогожкина и других. Среди выпускников актеров мастерской Герасимова наибольшую популярность получили Инна Макарова, Николай Рыбников, Жанна Болотова, Людмила Гурченко, Сергей Никоненко, Галина Польских, Наталья Белохвостик, Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Удовиченко. Представляете?
1: Юрий Васильев, Галина Польских, Валентина Теличкина, Сергей Никоненко, сам Сергей Аполлинарьевич со своей супругой. Это все фильм «Журналист». Посмотрите, получите море удовольствия.
2: Знаешь, что, кто только что подключился, думает, чей же портрет они нарисовали? Столько имен назвали.
1: Сергей Аполлинарьевич Герасимов.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, Всемирный день велосипеда. А давно ли вы катались на велосипеде? Есть ли у вас свой собственный велосипед? Именно я почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
2: Да.
1: Есть ли у вас свой велосипед? Помните ли первый велосипед свой в детстве? Прям самый-самый вот воспоминания из раннего детства. Что это за велик был? Какого цвета? Кто
2: Аист
1: подарил? Кто
2: зеленого.
1: Купил? Там, о трехколесный.
2: Подожди,
1: был,
2: я тебе о своем рассказываю. Трехколесный?
1: Ну, у кого-то
2: же. Ты еще вспомни, когда большое колесо переднее и сзади маленькое.
1: Я никогда не могла понять двухколесный велик, а по бокам были маленькие колесики. Они, я сейчас понимаю, что они для равновесия учиться держать. Во-первых, они металлические. Они никогда ровно не ехали, они болтались. Я думаю, зачем они, если ты все равно на двухколесном ездишь? Ну, открути ты вот эти колеса и не мешай сам себе.
2: Владимир...
1: А мне очень нравятся маленькие трехколесные детские, хотя сейчас есть большие, взрослые, они такие стильные, прелесть.
2: Да. Сейчас есть все, что хочешь. Владимир написал: да, катаюсь на велосипеде и помню, когда купили первый велосипед 1 июня 1972 года. Ой, видишь, даже годовщину можно было недавно отметить, 1 июня. Когда родители пообещали, что если третий класс будет без троек окончу, то купит велосипед. Отец страховку получил, купили велосипед в ЦУМе. И сейчас тоже есть велосипед, сын отдал. В этом году пару раз уже катался. Километров по 15 наматывал по велодорожке вдоль проспекта Победителей, а на прокатных вот этих велосипедах и самокатах не езжу. Да. Ну, Владимир, вот я вспоминаю ваше предыдущее сообщение. Вам родители все время, наверное, что-то покупали к окончанию года. Если хорошо закончите, то все так, будет
1: а
2: подарок.
1: А какие были варианты? Конечно.
2: Просто так. Что значит, какие варианты?
1: Тогда купить велосипед, что-то такое солидное, это надо было копить, это повод был такой. И в эпоху дефицита не просто так это было, конечно, уже как достижение какое-то, как награда за достижение.
2: Так, Игорь пишет, в 2008 году организовали и провели велопробег вокруг Гомеля «Отцы-сыновья». 10-10. 10 отцов, 10 сыновей.
1: Молодцы.
2: Каждый на велосипеде. Младшему сыну моему было тогда 8 лет. 3 дня с палатками. В деревнях тоже помогали пожилым колоть дрова, косили траву. На выезде из города нас сопровождали сотрудники ГАИ с мигалками. Ну, видите, как вы серьезно подошли к этому. Не просто велопробег, так сказать. Валентина написала: помню, когда меня учили кататься, держали велик, и я ехала, но я смотрела на педали и не видела, что меня отпустили. А потом, когда увидела и полетела через руль, результат — побитое колени до крови, и мама... маме боишься сказать. Помню это как сегодня. Ну так вот, да, это все помнят. Особенно, когда уже ты упал, эти коленки поцарапаны, и думаешь, как сказать родителям. Ну а там и говорить не надо, там все уже сказано.
1: Все видно, там, и понятно.
2: Внешний вид. Кстати, друзья, давайте вернемся в день сегодняшний. Впереди нас ждет рубрика «Дай 5», а это значит, мы будем разгадывать песню.
1: Звоните нам в студию на городской номер 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Дай 5.
5: Друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню.
6: Сегодня совсем не сложно, потому что дать нам 5 чисел вам нужно в промежутке от 1 до 15. Представляете, 5 чисел дадите, и все. Вам легко будет ориентироваться. Мы взяли припев из известной песни, которая звучит на нашей волне. Вот так вот его пронумеровали. И, пожалуйста, дайте нам 5 чисел, и все. А мы вам дадим 5 слов, может, больше слов. Это уж в зависимости от того, что за числами скрывается.
5: Песня легко запоминается, сами понимаете. Раз припев, где 15 слов, где...
6: Да.
5: 15 чисел у нас получилось. То есть слов, да, не так много. Поэтому, может быть, вы даже знаете эту песню по тексту именно. Потому что саму песню вы знаете. Вы слышали тысячу раз, это безусловно. Но вот сам текст. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Давайте знакомиться.
7: Давайте, меня зовут Наташа.
5: Очень приятно, Наташа. Я Антон, вот Валентина рядышком с нами.
6: Приятно, спасибо, что с нами. Итак...
5: Наташа, от вас нужно сейчас 5 чисел от 1 до 15. Не по порядку, но по возрастающей.
7: Понятно. 1, 3, 5, 8 и 10.
5: О как! Вдруг перескочили. Я думал, будет классика. Нет, чуточку изменили.
6: Ну, все, собственно, и назвали. Звони прямо, пиши в душу, в дыхании.
7: Звони прямо, пиши...
5: В душу, в дыхании. Помните, что это 1, 3, 5, 8, 10.
7: Душу. Дыхание.
6: Ой, кто там уже поет, да, красиво так.
5: Итак, звони прямо, пиши в душу, в дыхании. Какие версии, Наташа, есть?
6: Можете даже напеть сразу. Никаких? Удивили?
5: Не, ничего страшного. Ой. А что ты ойкаешь так? Господи, сколько... А
6: тогда
5: я хотел ойкнуть, потому что у нас уже в Вайбере разгадали. Уже и Мария, и Денис все верно написали. Хо-хо. Ну, посмотрим. По-моему, есть еще телефонный гость. Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Как вас зовут?
8: Мария.
5: Очень приятно,
6: приятно, Мария.
5: Мария, вы можете назвать еще одно число.
6: Ну, а можете напеть?
5: Чтобы удостовериться, что та ли эта песня, можете сразу дать ответ.
8: Да, песня. Просто я там вторую строчку не очень помню. Это Михайлов.

0: кем-то. Звони мне прямо в сердце.
1: С Тамарой Кутидзе.
0: Вот это прямо в душу.
2: Пиши мне прямо в душу.
0: Пиши мне прямо в душу. Звони мне прямо в сердце, пиши мне прямо в душу.
1: Совершенно верно. Вот как и Наталья у нас ответила, Денис, Владимир, Мария тоже. Они сразу написали, что это Стас Михайлов, Тамара Кутидзе. Звони мне
0: это
1: прямо в душу.
0: Это я и написала.
1: А, видите, а, то есть вы услышали, когда услышали подтверждение, что когда я сказал, что все, ответы есть, правильно сделали. Молодец, Мария. Да-да-да, молодец. Кстати, велосипед у вас есть?
0: Что?
1: Велосипед есть?
0: Ну, сейчас нет, но был велосипед, и я еще училась ездить на старом велосипеде, таком взрослом, под рамой сначала, потом на раме, а еще до этого, до рамы, на педальке.
1: Да, да, классика жанра. Классика, вот слушаю вас и себя вспоминаю. Да.
2: А сейчас катаетесь на велике?
0: Иногда.
1: Да, еще как.
2: Наталья, а сейчас катаетесь на велике?
0: Сейчас, нет,
1: сейчас
0: нету. К сожалению, нет. У меня была поврежден копчик, и мне очень сейчас тяжело на нем ездить.
2: Ясно,
0: пока,
2: понятно.
0: Пока перерыв.
1: Ну что, пока перерыв, так сказать, Мария, давайте слушать Стаса Михайлова и Тамару Кутидзе. «Звони мне прямо в душу».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Катаетесь ли вы на велосипеде? Как давно ездили на велике? В этом году уже покатались ли? Любите ли кататься? Что для вас катание на велике? Просто где-нибудь так слегка проехаться? Или это такой вот регулярный вид транспорта? Иногда, может быть, на работу вы ездите на велосипеде?
2: Ты знаешь, я думаю, что тот, кто катается, кто ездит на велосипеде, уже давно сел в этом году. И вперед. Погода позволяет, дороги позволяют, слава богу. Светлана Петровна научилась ездить сама. Жила в деревне, к нам с мамой приезжал дедушка на велосипеде. Пока он был занят делами, я брала велосипед и за деревней училась кататься. Сначала под рамкой, ну а потом и сверху. Сейчас спокойно езжу без проблем. Александр пишет: «Люблю ездить на велосипеде. На старой модели 90-х годов, со времен школы и до сих пор. Проехал больше... большое расстояние... наверное, большее расстояние, чем Земля по экватору». Ну, вот так. Просто очень сложно технически написано, Александр, поэтому сложно разобрать.
1: Сергей написал: «Лично я обожаю. Отличная физическая тренировка. Недавно научил дочку кататься. Правда, пока с дополнительными, как говорила Валентина, колесами для равновесия».
2: Ну, и еще Светлана написала: «На велосипеде я ездила, когда мне было 40 лет, но сейчас не смогу проехать. А родом я из Дзержинского района. Велосипед у нас был очень простой, а потом купили складной. Из деревни с мужем Алексеем мы доезжали до Фаниполя, у соседей оставляли велосипеды и ехали в Минск на электричке. Это было в 80-м году. В деревне велосипед был самый лучший транспорт. Ездили в магазин за продуктами. Но на сегодняшний день у нас есть автомобиль. Овощи в Минск везем на автомобиле. Летом много времени работаем на участке». И Елена написала... «У меня с велосипедом связано два случая из детства. Первый случай, когда мне было лет 6, я ехала с братом на взрослике сзади на багажнике, и вот мне захотелось остановить велосипед, всунув ногу в заднее колесо.
1: Господи.
2: Итог, велосипед остановился от моего крика, брат дал оплюху, рассказал родителям, и те мне еще и ремня дали». Я сразу подумаю, а в современном мире бы сказали: ай-яй-яй, нельзя, там ни в коем случае повышать голос.
1: Как говорят, вас тоже в детстве били, когда вы плакали, чтобы не плакали?
2: Да-да-да. И второй случай был, когда мне было лет 8, опять тот же велосипед, брат за рулем, я сзади. Едем по тропинке, и вот брат мне что-то кричит, а я не могу понять, что он кричит. И вот я поднимаюсь и кричу ему: «Что?» И в этот момент я получаю сильный удар по голове и падаю с велосипеда. Как оказалось, кто-то посреди тропинки, перпендикулярно, поставил доску, причем доску почета. Вот в нее я и врезалась. А брат мне кричал: «Согнись!» Шишка у меня была большая. И смех, и грех.
1: Врезаться в доску почета. Ну это же...
2: А что это во столбу? Доска почета. Хорошо, друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1. Кстати...
1: Конечно, пишите на страницу ВКонтакте. Ох, повеселимся.
2: Нет, не только повеселимся. Конечно. Проверим еще и интуицию. Какая песня откроет час следующий? Варианты тоже, ваши предположения, присылайте и в Viber, и на страницу ВКонтакте.
3: Валентина Лосовская и Антон

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Правительство скорректировало правила пребывания в Беларуси иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно новой редакции правил, иностранцы, следующие транзитом через территорию нашей страны, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию. Кроме того, граждане других государств, временно пребывающие или временно проживающие в республике, не вправе вести в Беларуси индивидуальную предпринимательскую деятельность. Также они лишаются права на разовую реализацию товаров на рынке и иных местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами. В Минске продолжается возведение путепровода, который соединит микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Масштаб работ уже заметен по обе стороны железнодорожных путей. Длина нового объекта составит 381 метр. Путепровод получит по 3 полосы движения в каждом направлении. Согласно проекту, нормативный срок строительства составляет 36 месяцев, однако специалисты намерены по возможности ускорить процесс. Работы ведутся круглосуточно и без выходных. Швеция планирует ужесточить условия для получения вида на жительство для родственников мигрантов. При желании привести в страну супруга или супругу, а также двоих детей, мигрант должен будет иметь зарплату не ниже 3900 долларов после уплаты всех налогов. Доход от субсидируемой работы, пособий по безработице и поддержки занятости больше не будет учитываться. Кроме того, у заявителя должно быть жилье достаточного размера. Иностранцы, прибывшие в королевство на учебу, также больше не смогут привозить родственников. Предложенные изменения в законе вступят в силу 1 октября. Кошка Карла Лагерфельда лишилась обещанного наследства. Модельер скончался 7 лет назад. Согласно его завещанию, часть состояния должна была перейти питомице, но этого так и не случилось. По французским законам оставить деньги напрямую животному нельзя, но их разрешается передать опекуну или посреднику. Сейчас 14-летняя Шупет живет в Париже вместе с бывшей домработницей Лагерфельда Франсуазой Кашот. Ей пришлось нанять адвокатов, чтобы оформить наследство и обеспечить надлежащее соблюдение пожеланий модельера, но судебное разбирательство пока не дали результата.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
1: Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Вот он, наступил новый час у легких будней, и очень интересно, кто-нибудь угадает песню, которая только что прозвучала.
2: Ну, сегодня очень непросто.
1: Да, совсем непросто.
2: Сергей Матвеев открыл час песни «Капризная удача». Давайте посмотрим. Так, Валентина предположила, песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой».
1: Угу.
2: Разве Михальчик пел «Буду»? А, «Однажды в будущей жизни».
1: Нет, это другая песня.
2: «Когда я стану...»
1: Нет, это другая песня, да.
2: Ага, а «Буду твоей кошкой» — это еще другая, да?
1: Это совсем другая.
2: Совсем, хорошо. Угу. Потом Эдуард Изместьев, «Опомнишь», Вера предположила. Потом Стас Михайлов написали, Григорий Лепс опять-таки. Ага.
1: Так. Смотрим, как работает
2: Алексей
1: интуиция.
2: Петрухин, Михаил Шуфутинский написали. Mm-hmm. Угу. Эдуард Изместьев, опять Стас Михайлов. Ну, в общем-то, все, так сказать...
1: Стабильно, без изменений.
2: Нет, и предположительно, да? Особенно сегодня.
1: Ну и сложно было, конечно.
2: Да. Было непросто, но, тем не менее, мы как-то...
1: Тренируемся. Тут важно не то, что хотите услышать, или то, что часто звучит, а прям надо почувствовать, какие, может быть, слова там будут, о чем, сюжет, кто будет петь.
2: Ого, ну ты прямо задачку задала.
1: Потому что интуиция — это всегда какие-то тонкости.
2: Угу. Хорошо.
1: Тонкости ощущения.
2: Тонкости мы уже прошли, пойдем к...
1: Толстостям,
2: да. Мы говорим о велосипедах сегодня. И вот некоторое сообщение. Алексей написал: Антон, Валентина, по теме знаменитая эмблема с аистом и буквами ММВЗ. Подошел я в детстве к другу, который был на велосипеде, и говорю ему: прокати меня на велосипеде. А он мне показывает на эмблеме и спрашивает: знаешь, как расшифровывается ММВЗ? Я ему дал правильный ответ, на что он мне говорит: неправильно. А ММВЗ означает: малых молокососов возить запрещено. А так у меня было три вида велосипедов. В детстве двухколесный, к которому прикручивались два колеса сзади. Потом раскладушка, далее взрослик и снова раскладушка, которая считается вечной. Спасибо, Алексей, за историю. Я, кстати, вспомнил.
1: Да?
2: У нас тоже так расшифровывали.
1: Да?
2: Да.
1: Малых малявок, да?
2: Ну, детей, какая разница каких? Ты скажешь малых, кому там лет 30 и так далее. Так, Александр написал: Радио Рокс велосипед в 2004 году привез из Голландии. 1950 года выпуска. Комплектация противоугонка, цепь закрытая, свет спереди и сзади, два багажника, звонок, зеркало, три передачи в заднем суппорте. Потом до сих пор безупречно ходит. Интересно, он очень легкий. Фотографии есть, но правда в Вайбере. Езжу по 70 километров. Ого, Александр, здорово. Ну и еще Светлана написала: в детстве мечтала иметь велосипед. Сейчас мне уже достаточно лет. Я каждый день с удовольствием катаюсь на велосипеде и наблюдаю красоту реки Днепр. С уважением, Светлана Афанасьевна. Спасибо. Это здорово, что катаетесь на велосипеде.
1: Спасибо,
2: и
1: да. Спасибо,
2: успеваете наблюдать красоту. Я тоже когда-то ехал к деду через поля, помню. И мне так нравилось орать песни. Вот я так... Никого ж нету.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Ты уже можешь
1: почему-то
2: во
1: всем. Почему-то, когда ездишь на велике, вот так вот и нет никого, все время петь хочется.
2: Да.
1: Сядешь и просто нажимаешь на педаль, даль.
2: Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите, присылайте фото и видео на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.
3: Сегодня ночь не задалась, я плохо спал.
0: Наши песни.
3: Тянулась так не торопясь.

Потом пришел рассвет, расправил плечи. А потом пришел мой друг, и стало легче.

печки да костры. Все правят масляною, брат, не до чумы. И так вышибло слезу

0: просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, казалось бы, столько всего мы уже знаем о велосипедах, но тем не менее, я думаю, кое-что все-таки будет интересно узнать. Ну, во-первых, самой велосипедной страной считается Китай. Соотношение одного автомобиля к велосипедам составляет 1 к 300. И в китайских университетах есть почти бесплатный прокат велосипедов. И в большинстве городов даже прокат велосипедов привязан к геолокации в смартфоне, к разным там QR-кодам, ко всем современным технологиям. И при всем при этом профессиональный спорт здесь развит слабо. Это отчасти объясняется особенностями национального менталитета, который большую важность все-таки придает практической основе езды, нежели какой-то соревновательной. А к тому же до начала 20 века в Китае на велосипедах ездили исключительно иностранцы, потому что жители Поднеместной, думаю, просто интересно будет узнать, считали это богопротивным занятием. Езда на велосипеде. Вот так, представляете?
2: Ну, конечно, надо ходить пешком.
1: Вот. Опять-таки, затраты нашего организма, когда мы едем на велосипеде, меньше тратим, чем при ходьбе или при беге. Так сказать, отдыхаем, пока едем. По поводу самих велосипедов, самые дорогие велосипеды производит одна скандинавская компания. И это не самый быстрый, не самый технологичный, например, велосипед. Просто за счет чего они такие дорогие. Их рамы и компоненты покрывают тонким слоем золота и украшают 600 кристаллами Сваровски. Это красиво, это эффектно, это прекрасно. Ну, просто обычные велики. Думаю, просто интересно...
2: Эти обычные велики.
1: Ну, красивые.
2: Ну, красивые.
1: Красивые, сверкают. Так я и говорю, что ничего особенного нет.
2: Нет, это на самом деле вот тоже ты говоришь так запросто, сверкает. Он-то сверкает, а тем, кто рядом, на дороге.
1: Вот опять.
2: Представляешь, это может быть помехой. Вот, поэтому надо... Это транспортное средство, и не более того. Карету, ну, вот, мне, карету!
1: Вот кареты бывают и простые, как говорится, и золотые. Еще, думаю, просто интересно будет узнать, что большинство людей садятся на велосипед с левой стороны. Сейчас каждый подумает, с какой стороны я сажусь. Ты с какой?
2: Откуда я знаю?
1: Я с левой. Сажусь слева от руля. Да.
2: Слева?
1: Да.
2: Нет,
1: большинство людей слева и правую ногу забрасывают. Ну как?
2: Ну ты да,
1: как?
2: Слева получается.
1: Слева.
2: Да,
1: большинство да. Слева. Все, выяснили.
2: Правши слева. Не, ну так и есть. Ой, левши, которые на ногу. Забрасывают другую ногу, им удобнее.
1: Ну ладно. Еще, например, в США 1% людей регулярно используют велосипед для передвижения по городу. В Италии это уже 5%, а в Голландии 30%. Ну, самая велосипедная страна, мы знаем. На одном заводе в Германии, где производят автомобили, рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. И у каждого отдела велосипеды своего цвета. Представляете, как там веселенько, как они развлекаются себе на велосипедах. Кстати, это на заводе по производству автомобилей, а производство велосипедов превосходит производство автомобилей. Дальше, думаю, просто интересно вам будет узнать, что первый велосипедный шлем, он выглядел не так, как он выглядит на сегодня. Это был ободок такой на голове, и сверху тоже закрывался ободочек такой. То есть как будто шапочка с вентиляцией. Был изобретен он в 1880-х годах. Его использовали в основном для гонок, и сделан он был из толстой кожи, а не такой вот, как шлем там пластиковый на сегодня. Ну, еще велоспорт – важная часть реабилитации. И, кстати, вот говорят, что это самый низкоударный вид спорта, и делает его это идеальным для людей, которым нужно избегать больших нагрузок на колени и спину. А теперь, внимание, вопрос. Мы привыкли, что велосипеды используют для спорта там, для перемещения, а вот в Африке совсем по-другому используют велосипеды, так сказать, на пользу.
2: То есть мы не
1: людям,
2: на пользу?
1: На пользу людям прямо. На пользу людям. Мы тут для себя, а тут на пользу людям. Как их используют, как вы думаете?
2: Ну, давайте пофантазируем. Ваши ответы, друзья, ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или напишите на страницу ВКонтакте.
0: Легкие будни. Реклама.
3: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivien Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля «Молодечно» и 21 июля «Минск». Организаторы ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» и ГУ «Дворец культуры города Молодечно». 12+.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар. Базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: и велел Аиду держать юношу в царстве мертвых всего 4 месяца в году, а остальное время Адонис мог находиться в обществе возлюбленной.
1: Вот что называется, наплакала
0: да,
1: она.
0: Да, точно. Местные жители искренне верят в то, что вода в купальне хранит память о любви богини и простого смертного. И даже существует некая примета. Но о ней мы чуть позже расскажем. Так. Что такое вот эта купальня? Небольшой родник, кстати, расположенный рядом, не удовлетворяет потребности влюбленных посетителей. Там есть купальня, есть родник. Потому что эти воды, они вроде как обещают вернуть молодость и красоту, а также помочь, кстати, в зачатии ребенка, но не настолько, как купальня. Там в купальнях средоточат той энергии. И еще некоторые источники гласят, что водой, набранной в купальне, можно напоить возлюбленного, не отвечающего взаимностью.
1: Как бы насильно мило не будешь, но ему говоришь, пей.
0: Вот как когда-то Адонис, испивший воды, влюбился в Афродиту, так и современный мужчина воспылает страстью к женщине, напоившей его волшебной водой. Купальня находится в очень живописном месте. Над самой естественной вот этой ванной нависает старое фиговое дерево, сохраняя тени прохладу. Гроту ведут две тропинки, названные в честь влюбленных, и считается, что именно по этим тропинкам приходили к месту свидания Адонис и Афродита.
1: А представляешь, сейчас вот кто-то на Кипр собирается и думает, он мне взаимностью не отвечает. Вот я сейчас наберу там воды и напою его этой водой. И будет отвечать мне взаимностью, как
0: миленький. Ну, ты понимаешь, мы же не знаем, насколько сейчас эта вода хороша.
1: Ну, конечно.
0: Но, во всяком конечно, случае, кишечник почистит. Ну, может, самое главное, чтобы ничего посерьезнее не внесли никакой.
1: Может быть, это такая маленькая месть за то, что не отвечаем взаимностью.
0: Хорошо, а теперь вопрос.
1: Мы тут на всякое скажем. Ну вот Антон начал уже говорить о том, что местные жители искренне верят в то, что вот эта вот вода в купальне хранит память о любви богини и простого смертного. И существует примета, согласно которой влюбленные, побывавшие в купальне этой, смогут сохранить свои чувства до конца дней. Внимание, вопрос. Но окунуться они в воде вот в этой самой купальне не смогут, не получится. Почему?
0: Ответы ждем в Viber 33-699-102-1
1: или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения Кипр, купальня Афродиты. И существует примета. Возлюбленные, которые побывают в этой купальне, смогут сохранить свои чувства до конца дней. Но вот загвоздка. В купальне окунуться в саму воду у них не получится. Почему?
4: Петр Петрович считает, что вода кипяток.
3: Хорошо.
4: Помнишь, как в коньке
3: Габанке? Да, и в нем сварился.
4: Ну, не сварился, наоборот. Один выскочил и помолодел.
3: А другой-то нет.
4: Ну.
3: Я же говорю, что сварился.
4: Сварился, это типа ругался на белорусской мове.
3: Сильно сварился уже.
4: Денис пишет, потому что купание в купельне этой строго запрещено, связано это с защитой природы, там грозит истощение источников и нарушение экосистемы. И Владимир написал то же самое. Закон об охране природы Кипра запрещает там купание в целях сохранения экологии. И многие то же самое пишут, что закон об охране природы запрещает.
3: Молодец, садись, 5.
4: Нет, я бы сказал, молодцы.
3: Молодцы, тогда 10, да. Действительно, это место охраняется законом, и купание там запрещено. Вот и все.
4: Да, вот и все. Ну что ж, не покупались-то хотя бы, посмотрели, приобщились.
3: Ну, как говорится, когда нас что останавливало?
4: Не-не-не, ну да, кстати.
3: Влюбленных.
4: А, кстати, точно, там же есть информация, что если договориться с гидом, который вас привел, за определенную сумму вам позволят искупаться и в этих источниках.
3: Но, как говорится, что ради чего? Там же, чтобы сохранить чувства до конца дней.
4: Не чувства, а молодость и красоту. Кто ради чего? Понимаешь, что ради чувств, а кто ради молодости и красоты?
3: Когда есть чувства, тогда молодость и красота сохраняются.
4: Ты знаешь, иногда, когда их нет, она сохраняется лучше, и молодость, и
3: красота. Две версии, видите? Людей, которые 20 лет вместе.
4: Да. Итак, друзья, а теперь мы возвращаемся в Минск, чтобы узнать, что же происходит на дорогах нашего прекрасного города.
0: Дорожная обстановка.
5: Местами затруднено движение в Минске в эти минуты. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. Крупнейшие на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около четверти часа. Также Долгиновский тракт стоит от Буцлавской до Кольцевой. На пересечении Щервякова от Кахова.

Каховской до Пригородной и лучше объезжать Колос от Хмельницкого до Калинина. Сложно на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Широкое от Восточной до Логойского тракта и на Сурганово от Платонова до Куйбышева. На Одинцово-Адуевского пробка от Якубовского до Бельского, на Красный Колос от Маширова до Хмельницкого и на Карбышева от Седых до Логойского тракта. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Друзья, мы сегодня говорим о велосипедах. Ой, тут
2: любите
1: так много.
2: Ли кататься? Нравится ли кататься? Когда первый велосипед у вас появился в детстве? Когда во взрослом возрасте
1: Людмила
2: себе первый купили?
1: Нам написала, у меня было два незабываемых велопохода. Первый в 1984 году. Нарочь, Брославские озера. 240 километров по лесным и проселочным дорогам за 6 дней. Представьте, дорожные велосипеды того времени Минского велозавода. С собой везли палатки, продукты, одежду и все необходимое снаряжение для того, чтобы провести 6 дней с ночевками на природе. Прикрепленные рюкзаки впереди и на заднем багажнике велосипеда тоже. Было 3 девушки и 4 мужчин вместе с инструктором. Каждый день мы проезжали 60 километров по прекрасным лесным дорогам и ночевка у очередного озера. Сколько было падений вместе с велосипедом, нагруженными рюкзаками, но падали только девушки. Приехав на последнюю стоянку перед базой Брасловские озера, мы, девушки, решили, что больше никогда не сядем на велосипед. Ужин, как правило, готовили мужчины, ставили палатки, а мы отдыхали. Был прекрасный вечер у костра. Вспоминали все смешные моменты проехавших километров и многие синяки. Самая близкая подруга с того похода. А через 2 года и еще один велопоход. Нарочь, Игналина. Группа была уже больше, уже была большая, 2 инструктора. Описать впечатления в маленьком сообщении трудно. Было много разных туристических, помимо этого, поездок. Италия, Испания, Франция. Но эти 2 велопохода остались в памяти до сих пор. Рассвет, пение птиц, душевное общение единомышленников. А впечатления о первом велосипеде такие. Первые кавалеры в деревне везут меня на раме. Поют соловьи, пахнет сирень. Ну, вот такие воспоминания.
2: Здорово,
1: Людмила, спасибо,
2: спасибо большое.
1: Да, друзья, ваши воспоминания, ваши истории, связанные с велосипедами, ждем в Viber. 33-699-102-1.
2: Ну, а на нашей странице ВКонтакте, кроме комментариев, вы можете еще разместить фото и видео. Даже когда закончится наша программа, туда можно зайти, посмотреть и свои комментарии оставить.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте. Рынок частного образования в Беларуси выводит из тени. Департамент образования планирует создать государственный реестр частных педагогов, и одного лишь знания предмета для работы будет недостаточно. Введение реестра, по мнению специалистов, решает две ключевые задачи. Первая – обеспечить родителям объективное представление о специалисте. Они смогут убедиться, что у него нет законодательного запрета на работу с несовершеннолетними. Вторая – свести к минимуму случаи, когда услуги учителя-дефектолога, логопеда или сурдопедагога оказывают люди без профильной квалификации. Абонентам Белтелекома стоит заранее подготовиться к предстоящим выходным. Компания анонсировала проведение плановых технических работ. Они намечены в ночь на 7 июня. Из-за этого клиенты могут столкнуться с рядом временных ограничений. Например, не получится пополнить лицевой счет. Кроме того, будут недоступны подключение новых услуг, блокировка и разблокировка сервисов. Временно перестанут работать личный кабинет пользователя и приложение «Мой Белтелеком». В Минске еще две парковки с завтрашнего дня станут платными. Обе находятся на Маяковского. Первая размещена возле дома номер 31, вторая на четной стороне, начиная от 8-го здания до 24-го, и на нечетной между домами номер 35 и 83. Время их работы с 8 утра до 6 вечера, тариф – рубль в час. Меж тем, на дорогах в Брестской области нанесут музыкальную разметку. Работы ведутся на участке трассы Р-83, Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, непосредственно при въезде в нее. При наезде колес автомобиля на разметку будет звучать известная композиция ансамбля «Песняры» «Беловежская пуща», правда, в правильной тональности и темпе. Песню можно будет услышать лишь при соблюдении разрешенного скоростного режима. Мелодия призвана предотвратить засыпание водителя за рулем и напомнить о важности соблюдения скорости.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:06 на часах, дорогие друзья. Начало шестого уже. И, как всегда, вы знаете, в начале шестого мы передаем привет всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Нам очень приятно, что вы выбрали именно Радио Рокс и проводите время вместе с легкими буднями. Можем даже устроить перекличку сегодня, в какой стране вы нас слушаете и чем при этом занимаетесь. А поскольку сегодня Всемирный день велосипеда, то именно о велосипедах мы и говорим. Во-первых, есть ли у вас велосипед? Катались ли уже в этом году на велосипеде? Как часто и на какие расстояния ездите на велике? Помните ли, как выглядел ваш самый-самый первый велосипед в детстве? И каким был первый, который вы купили самостоятельно, если вы его купили? Участвовали вы в заездах каких-то? Или, знаете, куда-то в путешествие на велике отправились? Или массовый был велозаезд? Вот об этом всем расскажите. Ну и какие-нибудь забавные истории, связанные с велосипедом, тоже ждем.
2: Александр нам уже писал, он рассказывал, что любит старый велосипед, модель 90-х, и вот пишет: «Хочу добавить, что когда учился в школе в деревне, то проезжал в месяц 300-500 километров. Если помните, в те времена были механические счетчики. Один выхаживал там около 5,5 там, тысяч километров». Ну, расчет этого счетчика был, да. «Сейчас езжу только когда приезжаю в деревню, в отпуск. Самое большое расстояние в одну сторону — 60 километров». И Александр прислал видео даже, как он едет, но Viber. Александр, это увижу только я. Если есть возможность, пришлите и фото, и видео на нашу страницу ВКонтакте. Там все наши слушатели смогут полюбоваться. Ну и Елена пишет... Ездила после 60 лет, когда уехала из города, купила трехколесного друга, очень довольная. В детстве у папы был мотоцикл «Ява», велосипеда не было. Папа катал детей вокруг дома, за это мне всегда давали прокатиться на велосипеде. Подвозят людей в колясках, как рикши. А, это прикольно, про Африку. Да. Это про Африку, я думаю, что-то... Вот, это по поводу велосипедов в Африке, что они там...
1: Запаздывают сообщения.
2: Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Естественно, на страницу ВКонтакте.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Очень и очень приятно. Будьте внимательны и осторожны. Ну, а чтобы не было скучно, как всегда, от легких будней парочку коротеньких анекдотов. Встречаю две девушки, две блондинки. Одна спрашивает другую: ну, как ты с этим новым кавалером? Она говорит: знаешь что? Я его продинамила. Она говорит: а ты знаешь что? Я вот вычитала, что девушка, которая динамит парня, вот у нее может развиться синдром школьницы. Она говорит: а что это за синдром? Ну, это когда тебе хотелось такое, вспомни, в детстве, когда тебе хотелось такой красивый-красивый велосипед, и ты у родителей просила, чтобы тебе купили этот красивый велосипед, и тебе родители наконец-то купили этот красивый велосипед, а ты уже ролики захотела.
2: В магазине. О, какой у вас интересный велосипед. Это велосипед тандем. Вы можете на нем вдвоем поехать с женой. Так моя жена вообще ездить не умеет на велосипеде, боже мой. Так это как раз ваш случай. Она будет сидеть сзади и просто крутить педали. А это интересно. А скажите, а передние педали можно убрать? Хорошо, друзья, а сейчас давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: В 4 балла оценивается загруженность столичных дорог в эти минуты. Самая крупная пробка на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около четверти часа. Стоит Долгиновский тракт и от Буцловской до Кольцевой. Орловская от Сморговского тракта до Нововилинской, а также радиальная от Эмельюнюка до Партизанского проспекта. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Лобанка от Одинцова до Притыцкого, Независимости от Купалы до Ленина и Ленина от Интернациональной до Кирова. Стоит пересечение Козлова и Машерова от Платонова до Даумана, Сурганова от Платонова до Богдановича и Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удача в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, дорогие друзья, совсем скоро будет дурацкий вопрос.
2: Но
1: еще несколько ваших сообщений.
2: Конечно, Клавдия написала: я была на экскурсии в Чечерске. После реставрации открылась ратуша, а потом отдыхали на свежем воздухе. Все понравилось. Люблю ли я велосипед? Да, люблю. Каждый день я с ним по 40 минут и больше ежедневно прогуливаюсь. Так как я собственница, то велосипед только мой. Я даже на раме написала краской свое имя. Он меня еще не подводил, но ему уже 10 лет. Меня называют «Наша мама Шумахерша». Да. Наталья пишет: привет из Израиля, еду домой, гоняю на самокате.
1: Привет.
2: Сейчас, когда приехали в Израиль, купили 2 велосипеда, жили далеко от моря, чтобы ездить каждый выходной. Теперь переехали близко к морю, надобности нету и негде хранить их. А дома остался велосипед новенький, я 4 месяца поездила на нем на работу, и мы уехали. Так, Сергей написал: молодеченский клуб «Пилигрим» и примкнувшие любители велосипеда ОА ОА Забудова совершали велопоходы по маршруту «Честь Молодечна Новогрудок Лида Молодечна». Ночевки у водоемов. В день проезжали 60-80 километров. Туристическое снаряжение возили с собой. Настоящий велопоход начинается на 3-й день. Появляется сплоченность, узнавание людей. Велопоход – это другой мир.
1: Абсолютно другой мир. Как, собственно, другой мир был в деревне Простоквашино. Все мы прекрасно помним мультик «Каникулы в Простоквашино». И там был почтальон Печкин. И родители дяди Федора, это мама и папа, подарили вот Печкину в финале «Зима Простоквашино», подарили ему велосипед. И вы же помните, что он там говорил: почему я раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Ну, внимание, дурацкий вопрос. Почему у Печкина Игоря Ивановича не было велосипеда?
2: Ну вот, давайте пофантазируем. Вопрос дурацкий, ответы могут быть шуточные, а могут быть серьезные. Их мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите ваши дурацкие ответы на дурацкий вопрос на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Возвращаемся к нашему дурацкому вопросу. И нас всех интересует, почему же у Игоря Ивановича Печкина не было велосипеда?
2: Денис пишет, да потому что он Печкин, а не велосипедов.
1: Да?
2: Да. А Александр пишет, потому что не было соседа. А вот когда появились соседи, да хорошие, вот и подарили велосипед. Юрий, потому что он был экономный, а пенсия маленькая, вот и ждал подарок. Василий, потому что ездить не умел на велосипеде. Юлия, потому что вредный был. А как подобрел, так и велосипед появился.
1: Все наоборот было. Он вредный был, потому что велика не было.
2: Это он так говорит. А он как изменил свое восприятие мира.
1: А, так сразу он все так поменял. Изменил, и я думаю, кому он изменил?
2: Себе.
1: Следующий дурацкий вопрос. Кому изменил?
2: Себе. Едвига Ивановна пишет, потому что он сначала как Емеля ездил на печке, отсюда же его фамилия, а потом печка развалилась, и понадобился велосипед. Ему его подарили, а фамилия осталась. Уж больно теплая фамилия. Сергей написал, потому что печка по щучьему велению едет, а велосипед по моему. Не, это я уже добавляю. Клавдия написала, а может он ездить не умеет? Или он, наверное, копил деньги на самокат? Точно. Видите, повезло. Не только самокат, целый велосипед подарили. Софи отвечает, потому что на зарплату почтальона особо не пошикуешь. А Владимир пишет, потому что у Печкина Игоря Ивановича не было... Почему, значит, не было велосипеда? Потому что в Простоквашино почта находилась прямо в деревне, и ноги у него не отвалятся разносить почту пешком. А городские приехали, и сразу ему велосипед подавай. Окультурился Игорь Иванович. Ну, с одной стороны, да. Но с годами-то, даже если деревня-то небольшая, все равно тяжеловато становится.
1: Конечно.
2: Артем пишет, что у Печкина не было велосипеда, потому что цивилизация до Простоквашино очень медленно доходит. И еще у Печкина не было велосипеда, потому что на велосипед не было документов.
1: Документов.
2: Документов. Владимир пишет, потому что прилетел терминатор и сказал, мне нужна твоя одежда и твой велик. Прилетел терминатор. И так далее.
1: I'll be back, почтальон Печкин.
2: Да, Ирина еще пишет. У Печкина просто пенсия, зарплата маленькая была. На велик не хватало. Да и магазина тех товаров в деревне не было. А ВБ и Озон тогда не существовало еще. Вот такие ответы.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Чудная стоит погода. Поезжайте на природу. Солнце, воздух, лес, поляна и шашлык. От марки «Ганна».
3: Вкус прекрасен, вид чудесен, выбор очень интересен. Нет ни одного изъяна в шашлыках от марки «Ганна».
2: Шашлыки элитные, ароматные для пикника и дачный в маринаде с косточкой от «Ганны» сделают ваш отдых незабываемым. Попробуйте также новинки – шашлык нежный и в сливочном маринаде.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375 44 511 99.
9: Радио Рок. Наши песни.

0: Дорожная обстановка.
1: В городе серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, они оцениваются в 7 баллов. Самая крупная на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около 20 минут. Стоят отрезки кольцевой от поселка Зацинь до Тимирязева и от Независимости до Дачной, Независимости от Красной до Ленина и Долгиновский тракт от Буцловской до МКАД. По возможности лучше объезжать трассу Минск-Гродно от Кольцевой до Центральной, Смоленскую от Захарова до Ленина и Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта. Сложно на Куйбышева от Кульман до Сурганова, на Сурганова от Платонова до Независимости и на Козлова от Платонова до Золотой Горки. На Радиальной пробка от Амельюнюка до Партизанского проспекта, на Логойском тракте от Калиновского до Карбышева и на Мирошниченко от трассы Колодище-Заславль до МКАД. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellavtomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс».

0: душа ее просит.
1: Легкие будни.
2: Ну вот так вот, дорогие друзья, мы как будто бы на велике проехали, так быстро время пролетело у нас.
3: Ну что значит быстро? Валентина, что значит быстро мы проехали? На велосипеде, так, во-первых, ты знаешь, нет, на велосипеде не надо так, наверное. Это если только торопишься куда-то. А так надо получать же удовольствие.
2: Конечно.
3: Ты едешь.
2: Конечно, так потому сказать, что...
3: Ветер в харю, а я шпарю и так далее.
2: Нет, я бы сказала по-другому. Велосипед — это не просто транспорт. Это воплощение свободы, гармонии и движения. Вот когда ты едешь и наслаждаешься всем.
3: Вот. Еще и песни горлопанишь, если позволишь. Позволяет пространство.
2: Горлопанишь. А у меня же вообще по-другому. Это верный спутник, который позволяет тебе чувствовать ритм окружающего мира.
3: О, боже мой, о, боже мой.
2: Ну, потому что у меня велосипед, между прочим. Впереди с корзинкой.
3: Какой корзинкой? Ты едешь,
2: городской, знаешь, у меня велосипед.
3: Едешь на обычном велике, самом любом. Хоть там самым допотопным каком-то.
2: Любого.
3: И ты едешь, и степь да степь кругом.
2: Или полян, хлеба налево, хлеба направо. Кстати, у нас в Беларуси вот так вот едешь по дороге, такая красотища. Люди добрые. Уже только взглянуть на эту красоту, надо садиться на велик и ехать вперед.
3: Но не лихачить. Особенно по городу, когда
2: конечно.
3: Ездите.
2: Ну вот городские везде есть. Можно попробовать на городском. На нем, конечно, не так крутить педали, как на каком-нибудь с программами там, легеньком велике. Чуть-чуть посадить. Ну ничего, привыкните. Просто привыкните. Видите, как хорошо. Даже если у вас нет велосипеда, идете по улице, велик стоит. Даже в нашем детстве, в юности, представить такого даже нельзя было. Что если у тебя нет велосипеда, ты можешь, вон, пожалуйста, оплатил картой. И все, и едь себе дальше.
3: Мне такое чувство, Валентина, что это твой бизнес прямо.
2: Да?
3: Ты так это сейчас агитируешь. Ох, Валентина,
2: нет,
3: смотри.
2: Есть же люди, у которых нет велосипеда. К соседу просить. Не всякий свой велосипед даст. А у нас в подъезде люди квартиру снимают, и все больше и больше велосипедов появляется. И у меня сразу, когда я выхожу, улыбка такая. Во-первых, это жизнь. Во-вторых, вся семья ездит на великах, и взрослые, и детей приучают. И это так мило, так душевно. Так что вот видите, велосипед — это жизнь, собственно говоря. Так что будем жить этой жизнью, наслаждаться. Дорогие друзья, спасибо всем огромное. Получайте удовольствие, как мы сегодня получили удовольствие в легких буднях вместе с вами. Ну и традиционное. До новых встреч в эфире.
3: Счастливо!
4: Валентина Лосовская и Антон Ш.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси с июля меняются правила для самозанятых, тех, кто платит налог на профессиональный доход. Главное нововведение – теперь каждый месяц нужно будет перечислять минимум 45 рублей, даже при отсутствии заработка. Пенсионеры будут платить меньше – 18 рублей в месяц, это с учетом льготы по взносам в фонд соцзащиты населения. В Министерстве по налогам и сборам подчеркивают, тем, кто зарегистрирован, но не ведет деятельность, до 30 июня рекомендуется сняться с учета. Если этого не сделать, то со следующего месяца налог начнут начислять даже при нулевом доходе. Популярный российский маркетплейс запускает для белорусов покупки в кредит. Новый платежный инструмент работает вместе с банком «Добробыт». Доступная сумма от 50 до 15 тысяч рублей, срок займа от 13 до 60 месяцев. Его пользователь выбирает самостоятельно. Для оформления кредита потребуется авторизация через межбанковскую систему идентификации. Если товар не подойдет, покупатель сможет отказаться от него в обычном порядке, а обязательства по кредитному договору пересчитают или закроют. Присоединиться может каждый. В Минске стартовал новый проект по благоустройству дворов и приведению в порядок детского, игрового и спортивного оборудования. Это часть инициативы «На родной земле живи как хозяин». Пройдет акция. В первые две недели лета будут мониторить состояние детских площадок, их покрасят, восстановят покрытие. Для благоустройства определено около 200 объектов по всей стране. Арина Соболенко покидает Ролан-Гаррос. Она не сумела пробиться в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/4 первая ракетка планеты встречалась с россиянкой Дианой Шнайдер и уступила со счетом 6-3, 5-7, 0-6. Матч продолжался 2 часа и 13 минут. В поединке за попадание в финал соперницей Шнайдер будет главная сенсация нынешнего турнира Майя Хвалинская из Польши. Во второй дуэли 1/2 украинка Марта Костюк померяется силами с Мирой Андреевой из России.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Радио Рокс.
1: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветродыханию.

нет, мне погрустить о ней. Дуют ветра, рвут провода, капля за каплей, жизнь как вода. Я тороплюсь,

Все, что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто жил рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату, и опять исполняют ветра моей жизни сонату.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас в Минске шестибальные пробки. Самая крупная по-прежнему на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около 20 минут. Стоят отрезки кольцевой от Всехсвятской до Дачной и от поселка Зацинь до дороги в Дрозды. Независимости от Красной до Ленина и Первомайская-Ульяновская от Захарова до Энгельса. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Орловскую от Крастояновой до Долгиновского тракта, Гамарника от Мирошниченко до Логойского тракта и Колоса Красную до Рош до Маширова. Сложно на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста, на Богдановича от Коммунистической до Ленина и на Ленина от Богдановича до Кирова. На Смоленской пробка от Захарова до Ленина, на Куйбышева от Кульман до Сурганова и на Логойском тракте от Калиновского до Карбышева. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Может быть, от бокала Бакарди.
6: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
7: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: В Мило поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом. Vivienne Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл. 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай. Может быть, от бокала
0: Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Правительство обновило правила пребывания в Беларуси иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Раньше отпечатки пальцев сдавали не все. Теперь иностранцы, которые следуют через территорию нашей страны транзитом, тоже должны пройти дактилоскопическую регистрацию. Также граждане других государств, которые временно пребывают или временно проживают в республике, больше не смогут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. Кроме того, отменяется возможность разово продавать товары на рынках и в других местах, определенных местными органами власти. Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня, передает Белта. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника испытаний или через СМС. При этом в Республиканском институте контроля знаний просят абитуриентов обращать внимание на сообщение. Оно приходит от адресата rix.by, и в нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка. Если попадется уведомление, которое выглядит похоже, но поступило с незнакомого номера или со ссылкой, переходить по ней не стоит. Напомним, автоматическую СМС с итогами отправят каждому участнику ЦИА на номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на испытание. Этот сервис бесплатный. Белорусская железная дорога на летний период назначила дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. Сделали это по причине того, что в сезон отпусков растет пассажиропоток. Допсостав будет курсировать ежедневно с этого дня и по 10 сентября. Он будет отправляться из нашей столицы в 20:06 и прибывать на конечную на следующий день в 10:10 утра. В пути предусмотрены остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Крупках, Толочине, Орше и Витебске. Семейный фестиваль «Букиц» пройдет в эти выходные в Ботаническом саду. Там представят свыше 100 профессий. Участники в игровой форме смогут построить карьеры, заработать деньги. Им выдадут трудовые книжки и зарплату букицами, которые можно потратить на развлечения, благотворительность, налоги. Также для гостей форума подготовят интерактивные зоны, семейные VR-приключения, управление роботами, мастер-классы по театральной деятельности, игру по финансовой грамотности, роспись стаканов и многое другое. Посетить фестиваль можно с 10 утра до 8 вечера.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: для ваших праздников был бы
1: повод. Александр Барский.
2: Оно пришло, и жизнь гораздо интереснее стало и веселее. Есть у вас такое ощущение? Но это я про лето наступившее, если что. Счастье, друзья мои, состоит из ежедневных маленьких радостей. И летом их гораздо больше, ну, это мне так кажется. Потому что лето, да, лето — это маленькая жизнь. Она продолжается в дуновении теплого южного ветра, в лучах яркого солнца, в каплях освежающего дождя, в аромате цветов и меда и даже в запахе свежескошенной травы. Хорошо. Третий день лета, полет отличный. Вот с такой сенсационной мыслью я открываю вокально-инструментальную часть нового вечернего часа на Радио Рокс. У микрофона по-летнему уже настроен Александр Барский. Здравствуйте. Я приглашаю доблестных тружеников, праздных отпускников, счастливых влюбленных и вообще всех живущих в радости граждан присоединиться к торжествам, приуроченным к поводам в ваших личных календарях. Все это в народно-поздравительной программе «Был бы повод». Ваши искренние поздравления, изящные комплименты и музыкальные приветствия. Час, отпущенный нам судьбой для этих радостей земных, пролетит стремительно. Так что не тушуйтесь, пишите, присылайте свои поводы в наш эфирный вайбер Рокса. 8-0-33-699-102-1. 699-102-1. Да, записали. В общем, вы пишете, Viber принимает, я озвучиваю, песни звучат. Все при деле, все довольны, все улыбаются и машут. Через несколько минут мы начнем отмечать ваши жизненные праздники. Всем доброго, приятного летнего вечера.

0: Радио Рокс.
1: Начинаю программу ваших музыкальных удовольствий «Был бы повод». 8-0-33-699-102-1. Что-то хорошее в жизни есть. Ну, точно есть. Тогда делитесь со всей страной. Вот, например, Валерия Сундукова, Владимир Сундуков, они из города Браслова. В эти теплые деньки можно считать это курортный регион нашей страны. Вот хотели бы поздравить с юбилеем. С 50-летием нашу любимую мамочку Татьяну Валерьевну Селях. Мамочка, дорогая наша, мы очень любим тебя, и поэтому хотим пожелать, чтобы этот день и последующие дни были наполнены улыбками, теплыми словами, приятными искренними подарками. Пусть впереди ждут интересные события, новые открытия и счастливые перемены. Желаем никогда не терять вкус к жизни, всегда находить силы для того, чтобы жить, чтобы любить и радоваться каждому дню. Пусть рядом будут те, кто тебе дорог, а в сердце живут надежда и любовь. Здоровья тебе крепкого. Пусть сбываются все мечты, пусть ангел-хранитель, как всегда, неустанно следует за тобой еще на протяжении долгих-долгих лет жизни. Семья, родные и друзья присоединяются. Ну и для Татьяны Валерьевны Игорь Саруханов.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Наталья решила программу «Был бы повод» написать, а ничего не мешает для этого. Есть повод, потому что сегодня, пишет Наталья, в нашей семье праздник. Мы хотим на всю страну поздравить нашего любимого мужа, папу, дедушку, зятя, свата, хорошего человека, в конце концов, Юрия Александровича Ахрамовича, который живет и радуется в городе Житковичи. Вот там и праздник сегодня большой. Любимый наш, дорогой Юрий Александрович, для кого-то просто Юрик, в этот праздничный для всех нас день, потому что мы тебя знаем уже много-много лет, и даже кто-то не мыслит своей жизни без тебя, мы хотим поздравить тебя на всю страну и пожелать тебе неиссякаемой энергии и бодрости духа, а также обязательно крепкого здоровья. Твоя улыбка, твое присутствие и поддержка делают наш мир светлее. Пусть каждый момент приносит тебе радость, а жизнь будет наполнена яркими событиями. Оставайся для своей семьи надежной опорой и защитой еще на долгие-долгие годы. Мы тебя очень любим. Скорейшего тебе выздоровления. Как так, Юрий Александрович, лето началось, вы прихворали. Ну, я думаю, что позитивное мышление от жены, дочери, сыновей, внуков, тещи, свахи и зятя помогут собраться с силами, восстановиться, поправиться и поскорее вернуться туда, где вас очень любят и ждут. Ну а чтобы выздоровление, процесс с этой мгновением был ускоренным, эта песня для вас.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
3: Небо крыльям, море кораблям.
0: Наши песни.
3: А

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Пересмотрите свой личный календарь, наверняка найдется какой-то повод поделиться радостью со всей страной. Для этого была придумана программа «Был бы повод». В общем-то, в эфире «Радио Рок» в самом разгаре. Присоединяйтесь. 8-0-33-699-102-1. Это номер нашего вайбера. Елена пишет. «Хочу поздравить всех Елен с праздником. Сегодня наш день. Это выходит именины. Леночка, с праздником. А еще хочу передать летнее, тепленькое такое приветствие Ольге Владимировне Маргаскиной и поздравить ее с отпуском. Олечка, отдыхай, отдыхай, еще раз отдыхай. Ну и пусть лето радует тебя хорошей погодой». Ольга пишет. «Добрый вечер, Ольга. Хочу с помощью программы «Был бы повод» поздравить на всю страну свою племянницу Елену Юрьевну Трусевич. У нее и именины сегодня, и день рождения. Прекрасное совпадение. Мы желаем нашей имениннице, нашей Леночке, крепкого здоровья, счастья, любить и быть любимой, радости. Ну, все, что можно найти, перечислить в этом мире, который существует. Удачи, чтобы все мечты сбывались в самое ближайшее время и легко. Ну и пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой. Мы очень этого хотим.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: И я тоже искренне, вот как ребенок, честное слово, радуюсь вместе с Виктором Королевым. Он в песнях, а я вот в эфире наступившему сезону, этому лету долгожданному. Я так люблю это лето. Вообще лето люблю, как человек солнечный. Присоединяйтесь, программа «Был бы повод» продолжается. Вот пишет нам Юлия. Юля, привет. Хочется поздравить мужа и отца наших детей замечательных с днем рождения. А зовут этого человека хорошего Виктор Николаевич Зданевич. Сегодня отмечает свой очередной день рождения. Витенька, дорогой мой любимый муженек, мы с тобой прошли огонь, воду и, как говорят, медные трубы. Это тоже было. Все это нам далось очень нелегко. Но мы преодолели все это, потому что мы были вместе. Я уверена, что впереди нас ждут другие испытания жизни. Но знаю, что смогу быть сильной, когда рядом есть твое крепкое, мужское, сильное плечо. Родной, я желаю тебе искать только хорошее в любой ситуации. Поменьше стрессовать на работе. Работа пройдет, а семья останется. И больше отдыха уделяй себе, не забывай об этом. Ну и новых увлечений желаем тебе. С любовью, с нежностью поздравила его также жена Юлия, детки Павел, Анюта и Виктория. Виктор Николаевич, с днем рождения. Вот Мария пишет. Тоже хочу передать пламенный привет мужу. Зовут Дмитрий, фамилия Козырь. Какая козырная фамилия у Дмитрия. Знаете, мы делаем беседку вместе. Это делаем на даче, чтобы потом отдыхать, принимать гостей, пить чай. А может быть и не только чай. Вы знаете, вот любуюсь я на работу нашу и на мужа в работе. Он замечательный. Он у меня самый-самый лучший. Люблю его всем сердцем и душой. И песня должна быть соответствующая. Про любовь, конечно. И Ирина Билык, Ольга Горбачева. Я люблю его.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Татьяна услышала, что сегодня именины у Леночек, Елен, Ален, можно сказать и так, и решила вот поздравить свою маму, замечательную Елену Сергеевну Седлецкую, с именинами. Мамочка, здоровья тебе крепкого, радости и долголетия желаю. Люблю тебя всем сердцем и душой. С праздником, с именинами. Светлана, тут более значимый повод у Светланы. Сегодня празднует свой день рождения красивая женщина с самым добрым сердцем. Лидия Андреевна Казакевич. Лидия Андреевна, доктор от Бога, подарившая многим радость материнства, спасала, помогала, дарила надежду, сопровождала здоровье на протяжении жизни многим людям. Долгие-долгие годы она возглавляла гинекологическое отделение Брестской железнодорожной больницы, а ныне это Брестская городская больница номер один. Вот так. Поэтому, дорогая наша Лидия Андреевна, пусть всегда на душе у вас яйц, солнышко, вот как сегодня, в этот замечательный день летний. Встречайте каждый новый день с радостью и с благодарностью за все, что было, и за все, что будет. Будьте здоровы, пожалуйста. Желаем, чтобы рядом всегда были хорошие, родные, надежные друзья, которые всегда поддержат и поймут. И пусть жизнь подарит много позитивных впечатлений, мира, благополучия. Пусть Господь хранит вас и ваших близких, всех благ. Пусть все ваши родные и близкие будут здоровы. С благодарностью, ваши многочисленные благодарные пациенты, для нашей обожаемой Лидии Андреевны, доктора от Бога, пусть прозвучит красивая песня. Так оно и будет. Все для вас.

0: душа компании.
1: Был бы повод.
2: А вот пишет нам Наталья. В аккаунте Вайбере подписано как клубника. Мне тоже хорошо. Грамотная клубника. Хотим мы с нашей грядки, можно сказать, поздравить дорогого любимого мужа Олега Константиновича Слыш. Слышь, Олег, поздравляют вас. У вас сегодня юбилей исполнилось, а неважно, сколько исполнилось Олегу Константиновичу. Все при нем. Здоровья, силы. Молодец еще. Хочу пожелать крепкого здоровья, долголетия. Мы тебя очень любим, ценим. Ты наш самый-самый главный человек в жизни. Это жена Наталья, дети, родные, близкие и друзья. Вот так признались. И вот этого всего Олег Константинович, слышь, пожелали вам. Наталья пишет. Сегодня отмечает свой очередной день рождения наш шеф. Он же босс, он же директор. Крутой человек. Олег Борисович Прокопович. И весь наш вдохновленный, дружный коллектив предприятия «Лозно», это магазин «Дворище», решили поздравить нашего дорогого шефа, босса, директора, крутого человека с днем рождения. Олег Борисович, поздравляем. Желаем всего самого-самого хорошего и доброго, что есть в этом мире, мире бизнеса и праздной социальной жизни. Пусть на вашем пути всегда встречаются верные единомышленники, ответственные и понимающие вас коллеги, вот такие, как этот коллектив. Желаем вам еще раз отметить ваш праздник в кругу друзей и близких и глубоко уважающих вас сотрудников. Это намек, Олег Борисович. Так что, я думаю, продолжаться праздник будет неделю или две, как принято это в Китае. Оставайтесь всегда таким же мудрым, понимающим, отзывчивым и рассудительным начальником, хорошим человеком, которого мы знаем и очень-очень любим. А, и уважаем, конечно же. Олег Борисович, всех жизненных благ и многих жизненных удовольствий желаем вам мы и музыканты группы «Лесоповал». Пока мы вместе. Хорошая такая крепкая мужская песня для вас.
3: Мы

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжаем разговор, продолжаем радоваться, отмечать, праздновать. Вот Сергей из Гомеля решил, вот слушает радио «Рок», слушает, потом «Ух ты!» Мне тоже есть кому передать привет. Это Наташке одной, Наташке Галушкиной. Это моя обожаемая женушка. Хочу поздравить с отпуском, она сейчас копается в грядке на даче. Что-то потеряла, Сергей, наверное, надо помочь найти. Присоединяйтесь к Наташке, ну, таким образом... Отметите начало отпуска. До конца отпуска, думаю, найдете. Тамара из самого круглого города нашей страны, который так и называется «Круглое», пишет: «Хочу поздравить Ларису Андрушкевич. В девичестве знал ее как Жук». Ну, если это важно. Сегодня у Ларисы Андрушкевич день рождения. Она отмечает в кругу самых близких людей, но есть те люди, которые помнят о том, Лариса, даже когда вы еще фамилию Жук носили, что у вас... день рождения в этот день. Поэтому давайте поздравим, пожелаем всего самого хорошего. Пусть остается такая, какая есть. Вот за это мы ее очень любим. Даже обожаем. Здоровья крепкого и всех жизненных благ, Лариска. Виктор пишет: «Хочу поздравить с днем рождения Жанну Федоровну Маркову. Хочу пожелать здоровья крепкого, всего самого наилучшего». По-мужски вот так вот скромно, Виктор, немногословно, но зато я чувствую от души. От сердца, искренне. Значит, у Жанны Федоровны отныне будет крепкое здоровье благодаря вашим стараниям, вашим молитвам. Александр пишет: «С днем рождения хочу поздравить Елену Сергеевну Макаревич. Это любимый муж, дочери Александра и Эльвира вас, Елена Сергеевна, поздравляют. А знаете, что желают? Как самому близкому и самому дорогому человеку. Это крепкого здоровья, отличного самочувствия, позитива всегда, счастливых моментов, причем в жизни должно быть их побольше, мира, спокойствия и благополучия во всем. Обожаем тебя, наша дорогая Леночка».

Екатерина пишет: есть повод, хочу поздравить сына Владислава Ковшера с днем рождения. Ему исполнилось 22 года. А сейчас он, знаете, находится в армии, служит в 72-м гвардейском объединенном центре. Это в Борисове. Хочу пожелать тебе, сыночек, Владик мой дорогой, крепкого здоровья, верных друзей, легкой службы. Уже скучаем, ждем домой с нетерпением, крепкого, возмужавшего. Ну, гордимся тобой. Это мама, папа, сестра, бабушка и дедушка поздравили. А вот Андрей пишет: хочу поздравить братишку Дмитрия Трушкова с тем, что он хороший человек. С этим тоже надо поздравлять, потому что хороших людей, ну, правда, не так часто можем встретить в жизни, которые с пониманием отнесутся к каким-то либо разным щекотливым ситуациям. А это брат, братишка, вот ты хороший человек, и у нас радостно на душе. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь строить дом. У тебя золотые руки, Андрей решил так приободрить Дмитрия, чтобы брал побольше, кидал подальше, помогал, что есть сил. Но несмотря ни на все трудности, мы всегда будем помогать друг другу. Ты хороший человек. Димка, привет тебе огромный. Свети, помогай, радуйся жизни. И вот эта песня от Марка Тишмана для вас.

0: без песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Екатерина пишет, программа «Был бы повод». Сегодня в нашей семье праздник. Хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую, обожаемую, любимую, самую золотую и самую лучшую в мире мамочку. Галину Георгиевну Письменную. Красивая фамилия. Судя по фамилии, Галина Георгиевна очень грамотный человек. Родная, дорогая, любимая мамочка, долгих лет жизни тебе. Крепкого здоровья. Ты наша опора по жизни. Ты смысл нашего бытия. Родная, самая любимая. Самое замечательное. Никогда не грусти. Знай, что мы всегда рядом. Если что, мы тебе обязательно поможем. Дорогая, любимая, с днем рождения. Ну и для нашей мамочки хорошую песню. «Радость моих глаз». Вот такой комплимент вам отпустит своей песней Игорь Корнилов.

0: Радіо Рокс.
1: Да, время поджимает, пора завершать программу «Был бы повод». Еще несколько поздравлений. Наталья Поддубская пишет. Хочу поздравить с днем рождения Татьяну Владимировну Андриенко. Это классная, классная, классная 21-я гимназия Минска. Татьяна Владимировна, уважаемая наша, с днем рождения. Прошли годы, но в нашей семье вас помнят и с огромным уважением и благодарностью. Всегда вспоминаю вас добрым словом. Спасибо вам за те годы, что вы вели нашу дочь по дороге знаний. Девочка наша выросла. И благодаря, да, в том числе и вам, стала учителем. Спасибо вам. Ваша забота и строгость, мудрость и в то же время терпение – это фундамент, который работает до сих пор. Татьяна Владимировна, вот правда. Крепкого здоровья вам, домашнего тепла и гордости за всех ваших учеников, где бы они ни находились и чем бы ни занимались. Спасибо, с днем рождения. А вот Наталья пишет. Любопытное поздравление. Это я смысл, только дочитав его до конца. Хочу поздравить с днем рождения нашего любимого сыночка, брата и мужа для кого-то. Евгения Михайловича Круковича. День рождения сегодня отмечают в кругу самых близких людей. И вы знаете, желаем ему всех-всех-всех жизненных благ. Ну и хотим, чтобы на всю страну прозвучала его песня, которую он написал и исполняет в своей группе. Группа называется «Типажи». «Первая любовь». Она уже звучала в эфире «Радио Рокс». Это точно. С уважением, мама, папа, брат, супруга. Так давайте же и послушаем. С днем рождения, Женя!

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

своею я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

спешу. Хочу догнать зачем-то этот век. Немногого у Бога попрошу. С тобою быть, родной мой человек. Прости.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Пиан.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.
4: Что еще мне в жизни?

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.
3: Говорят, на свете чудес не бывает. Кладовая сказок исчерпана вся. Если б я тогда перепутал трамвай, то звучала бы песня сейчас не моя. Я к тебе подземным шел переходом. Там теперь торгуют, никто не поет. Мелом на душе нацарапали годы. В прошлой жизни краткий отчет.

что-нибудь вопреки. Это лишь одна из немногих традиций, за которой просто дверь закрывай. Стало быть, по новой надо родиться, чтобы уже в другой запрыгнуть.

поворот. Под ногами крутится, вертится, все же не назад, а вперед. Полетели ночи холодные, пропасть шестиструнной доски. Любит или нет, ни за что-нибудь, вопреки.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Мы семейные люди со стажем.

0: кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
3: Радио Рокс.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 14 тепла, днем в Витебске плюс 24, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске, Бресте и Гомеле завтра до 22 тепла.
1: Добрый вечер!

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

не хватает. Зеленый подмигнул, сказал привет. Опять спешишь, наверное, на свидание. И хитро улыбнулся так в ответ.

0: что каждый раз и не хватает всего пяти минут.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

0: адресам, где тебя уже никто не ждет.
1: По знакомым мостовым всего лишь шаг длиною в жизнь, пьяный воздухом родным.

0: услышат нас. Как жалко, что они не услышат нас.
1: Лучшие песни о главном. Радио Rock.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Потерялись ключи, потерялись ключи, ключи счастья весны потерялись. Наши юности дни, наши юности сны, не зови, не ищи, потерялись.

так дальше жить нельзя. И слова все не те, и дела все не те, не услышит, никто не поймет. Сам во всем виноват, жизнь прошла, как во сне,

0: Радио Рокс.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так

скорее отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывает, что порою загрущу. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывало, что порою загрущу. Ты же знаешь, друг мой, жизнь не идеальна. Да и прошлое я никак не отпущу. Ты же знаешь. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак не отпущу.

твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

летаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Прости.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

Наш ночной разговор с удивлением слушали звезды. Ну зачем столько слов, если сердце уже не кричит? Я смотрел, как глаза превращаются в дикие розы. Ты шипами спасала себя от любви и обид.

сметает с пути бесконечное мудрое время. То, которое знает, что времени может.

может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

образа. А может признаться уже пора, что просто нам все это кажется. И может быть вся эта слов и

0: может быть, может быть, может быть. Все может быть.
1: Радио Рокс. На своей волне.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Зима не плачет ни о чем, она морозами забылась. Как мне себя уверить в том, что ты однажды мне приснилась?
1: Радио «Рокс».

кончике. Скупая пьяная слезинка по сердцу, а не по щеке. У глаз появится